0: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10 мүнөт өткөндө жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
1: Кадырлуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Каюмова. Саламатсыздарбы? Жол эрежелери жол кыймылынын бирдей тартибин, анын катышуучуларынын жана ички иштер органдарынын республиканын бүткүл аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жагында атайын контролдоочу, көзөмөлдөөчү жана уруксат берүүчү функцияларды аткарган ыйгарым укуктуу кызматкерлеринин өз ара мамилелерин белгилейт. Жол белгилери болсо, бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Бүгүнкү радио сабакта да сервис белгилеринин айырмачылыгына токтолобуз. Айдоочулар коомунун ардагери Дүйшөн Токтокунов алгач сервис белгилеринин 6 белгисинин өзгөчөлүгү тууралуу айтып берди.
2: Сервис белгилери тиешелүү объекттердин жайгашкандыгы жөнүндө маалымат берет. Жол көзөмөлүнө ГАИ, милиция деп атайын жол көзөмөлдөй турган кызмат башкы башкармасынын посту мисалы атайын ГАИ деп мисалы эгерде издей турган болсо, информация ала турган болсо, уруксат ала турган шарттар болуп калат ошол убактарда жол көзөмөл кызматынын башкы башкармалыгы деп атайын белги коюлган жерде. Анан милиция, эгерде милиция керек боло турган болсо, кээ бир убактарда ар кандай болуп калышы мүмкүн. Ошол жерде милиция деген атайын 100 метр оң аралык көрсөтүшү мүмкүн, багыт көрсөтүшү мүмкүн. Оң жакта, сол жакта, түз жакта деп дагы ушу үч багытта көрсөтүшү мүмкүн милиция деген белги. 713 деген белги, 714 деген бул белгилер болсо, эл аралык жүк ташуучу көзөмөлдөөчү жай. Бул международный перевозка болгон убактарда атайын көзөмөлдөй турган органдар турат да, эл аралык жүктөрдү ошолорду текшерет, атайын карашы мүмкүн, документациясын текшериши мүмкүн. Ошон үчүн бул международный перевозка деп чоң жүк ташуу транспорт каражаттарга тиешелүү, кээде өзлөрүнө керек болот ошол белги атайын коюлган. Ошондой эле 714 бир деп мунун ортосунда таможня деп коюлган, таможня контроль боло турган болсо 714 бир деп жазылган. Андан кийин радиолук байланыш. Жол кыймылы тууралуу маалымат берүүчү радиостанция аймагы 715 бул. Частоталары көрсөтүлүп, радио деп көрсөтүлүп коюлган. Ошондой эле связь каналдары көрсөтүлүп, 9-чу канал авариялык кызмат менен радио байланыш аймагы дейт. Мисалы, авариялык абалда болуп кала турган болсо, радио аркылуу байланыша турган болсо, бул ушул жерде ушул белгилер атайын коюлат экен. Ушул жерде мүмкүн дегенге да, кээ бир жерде байланыш болбой калат. Телефондо өзүңүздөр билбесиз, интернетте өчөт, жок болуп калат. А бул жерде байланыш бар деген белгилер атайын ушул жерден баштап сүйлөшсө болот дегенди билдирет да. 716.
1: Ошондой эле сервис белгилеринин акырындагы 5 белги боюнча Дүйшөн Токтокунов мындай түшүндүрдү.
2: 717 деген бассейн же пляж дейт. Мына жолдун жээгинде бизде мына көл аймактарында баардык эле жерге көлдүн жээгине туруп алып түшкөнгө уруксат бербейт. Анан эгерде уруксат беле турган, эгерде пляждар боло турган болсо, атайын сууга түшө турган жайлар болсо, ушул белги менен белгине 717 деп транспорттук каражаттарын токтотуп эс алып, ошо пляждарга, көлдөрдү ошого түшүп уруксат бериле турган жай. Анан ажаатхана деген мынакей бул жерде ажаатхананын белгиси турат. Азыр жолдун четинде көп жерлерде ошондой атайын бул сервистик ошо ажаатхана деген атайын белги турат. Кай жерде турганы жөнүндө ошо маалымат берет. 718 719 Шукул Кырдаал боюнча телефон чалуу. СОС деп жазылып турат. Эгерде мүмкүн боло турган болсо, бул байланыш чектелген болушу мүмкүн, только авариялык атайын МЧС же МВД ушундайларга маалымат бере турган жанагы 101, 102, 103 дегендерге только чалына турган атайын ушундай телефондор бар. Башка багытта колдонулбайт. Бул только ушул Шукул Кырдаалда гана пайдалана турган телефондор сүрөт тартылып СОС деп жазылып коюлган. Анан өрт өчүргүч кээ бир жерде аймактарда мына транспорт каражаттар туруп туруп өзүнөн өзү от алып турган убактарда күйүп кетип атат. Анан ошол жерлерде өрт өчүргүч 720 деп атайын белги коюлган. Өрт өчүргүчтөр пожарный жанагы охраналар болушу мүмкүн бул жерде, ошол жерде каражаттар болушу мүмкүн ошо өрт өчүрө турган, ошол белги менен атайын 720 деген көрсөтүлөт. Мына ушул сервистик белгилер бул эң эле жөнөкөй баардыгы сүрөтү менен көрсөтүлгөн. Эгерде милиция керек болсо, жууй турган болсо, больницалар керек боло турган болсо, иче турган суулар кандай жерде экенин, телефондук байланыштар, баардыгы жана сууга түшө турган, изолятор турган ажа атканалардын баары ушул жолдон оң четинде коюлат дагы. 4 сарты ошо көк түстөгү белги.
3: 721 аябай азыр көп көңүл бурулуп атпайбы дүйнө жүзүндө. Ошон үчүн бул эч кандай май куюлбай, газ да куюлбай, электр түрүндө зарядка кылган машиналар азыркы убактарда дүйнөдө көбөйүп баратат. Бул экологияга абдан жакшы, эч кандай түтүн, газ деген чыкпайт. Ошо автомашиналарга басым жасалып атат да. Ошон үчүн могу 721 деп электромобилдерди зарядкалоо мүмкүндүгү бар автомобилге коюучу станция белгилери. Мындай станциялар дагы жерлерде, азыр көп жерлерде коюлуп атат.
1: Жогоруда сөз болгон сервис белгилеринин маанисине дагы бир жолу көңүлүңүздөрдү бурабыз. Сервис белгилери көк 4 чарчы белгилердин ортосунда тейлөө жайларынын сүрөтү тартылып, алардын кайсы жерде жайгашканын билдирип турат. Бул белгилер жолдун оң тарабына орнотулат. 712 жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо боюнча иштер чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын посту белгиси. Бул жерде зарыл болгон учурда жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлеринен маалымат алууга боло турганын билдирет. 713 милиция белгиси. Ал эми мында милициянын пункту бар экенин билдирет. 714 транспорт контролю пункту. Бул белги болсо эл аралык жүк ташуучу транспорт каражаттарын текшерүү пункту экенин көрсөтүп турат. 714-1 бажы контролю пункту. Мында бажы көзөмөлүнүн жайгашканын көрсөтөт. 715 жол кыймылы жөнүндө маалымат берүүчү радиостанцияны кабыл алуу зонасы белгиси. Мында жыштыктары көрсөтүлүп, радио деген жазуу жазылган. Жол кыймылы жөнүндө маалымат берүүчү радиостанциянын бар экенин билдирет. 716 авариялык кызматтар менен радио байланыш зонасы. Бул белгиде байланыш деген жазуу бар дагы жыштык жазылган. Белги эгер жол кырсыгы болгон учурда радио аркылуу байланышка чыгууга мүмкүнчүлүк түзөт. 717 бассейн же пляж белгиси. Мында толкун болгон суунун анда адамдын сүрөтү тартылган. Бул сууга түшсө боло турган жайдын бар экенинен маалымат берет. 718 дааратканы белгиси. Бул белги дааратканын кайда жайгашканын билдирет. 719 шашылыш байланыш телефону белгиси. Оперативдүү кызматтарды чакыруу үчүн телефон турган жерди көрсөтөт. Бул белгиде болсо телефондун трубкасы тартылып, SOS деген жазуу жазылган. Бул чукул кырдаалда гана ыкчам байланышка чыгууга шарт түзөт. 720 өрт өчүргүч белгиси. Мында транспорт каражаттары күйүп кете турган болсо, өрт өчүрүүчү каражаттардын бар экенин билдирет. Белги өрт өчүргүч турган жерди көрсөтөт. 721 электромобилдерди зарядтоо мүмкүнчүлүгү бар автомай куюучу станция. Бул белги автомай куюучу станцияда электромобилдерди кубаттоого мүмкүнчүлүк бар экенин билдирет. Жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү, жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылына катышуучулардын жүрүм-турумдарынын комплекстүү чагылдырылышы. Жол кыймылынын ар бир катышуучусу жол белгилерине маани берип, жол эрежелерин так сактоого тийиш экенин Бишкек шаардык милициянын кайгылуу кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев белгиледи.
4: Жолдо жүргөн айдоочулар, жөө жүргүнчүлөр биринчиден айдоочулар жол эрежесиндеги жол белгилерине көңүл буруш керек да. Белгилер жөн жерден коюлбайт. Белгилер коюлганын себеби бир жерде жөө өтмөк болот. Жөө өтмөктөн адамдар өтөт. Ошон үчүн жол белгилери коюлат да. Андан кийин жөө жүргүнчүлөр жолдон жөө өтүп баратканда, жөө өтмөктөн өтүп атканда дагы эки жагыңарды карап, так сак болуп өтпөсөңүздөр болбойт. Анткени айдоочу байкабай калышы мүмкүн, катуу ылдамдыкта келип калышы мүмкүн, автоунаасын токтото албай калган учурлар болуп калат. Тез да токтой албай калат, анан артында келаткан автоуна дагы алдыуна уруп алышы мүмкүн, жол кырсыгын пайда кылып коюшу мүмкүн да. Ошон үчүн жөө жүргүнчүлөрдөн дагы көп нерсе зависит этет да. Анан бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой жөө жүргүнчүлөр жолдон баш аламан өтө берет. Жолдун ортосунан двойной сплошнойдон деле, уруксат берилген жерден деле, уруксат берилбеген жерден деле баш аламан өтүп атышат да. Бүгүнкү күндө жөө жүргүнчүлөр менен биз иш алып барып атабыз да. Туура эмес жерден өткөн жөө жүргүнчүлөргө биз протокол түзүп айыппул салып атабыз да. Негизи 1000 сом бир айдын ичинде төлөсө ошондо 300 сом болот да. Өзүңүздөр көрсөңүздөр деле керек, базарларда көпчүлүк жерлерде туура эмес жерден өтүп эле ошондой случайлар көп. Анан кийин караңгыда деле жөө өтмөктөн өтүшпөйт көпчүлүк учурлар бар. Адамдар өтүп атканда биринчи экинчи машина токтойт, үчүнчү машина же катуу келаткан болот, же инерция менен ошол моментте жөө жүргүнчү чуркап чыга калып, жөө жүргүнчүнү сүзүп алган учурлар дагы жок эмес. Мындай учурлар бизде көп. Негизи жол белгилерине көңүл буруп айдаш керек да айдоочу үчүн. Анткени жөө жүргүнчү өтө турган жерде бизде жол белгилери турат. Ошолорду карап, ошо жөө жүргүнчү деген жерге жеткенде ылдамдыкты азайтып айдап өтүш керек да айдоочулар.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Гүлмаз Каюмова, саламатта болуңуздар.
5: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
6: Сегодня 26 мая. Сегодня отмечается День Арафа. День Арафа – это самый памятный из дней Аллаха. За совершение благих поступков в это время вознаграждение увеличивается многократно. Равно как и вес грехов, в этот день увеличивается в несколько раз. До заката солнца в этот день нужно стоять и замаливать грехи. В Саудовской Аравии утверждают, эти массовые ритуалы видны даже из космоса. Какое бы благочестивое деяние ни совершил человек, стремясь к Аллаху с чистым намерением, в судный день он, несомненно, увидит вознаграждение за него. Самым важным из тех поступков, которые приближают верующих, считается пост в день Арафа. Кроме того, в Кыргызстане в этот день обычно готовят борсоки, потому как 27 мая на следующий день будет отмечаться Курманайт. Это один из главных и священных праздников, который символизирует милосердие, доброту и преданность Богу. В 2026 году празднование выпадает на период с 27 по 29 мая в разных странах, а 27 мая в Кыргызстане является официальным нерабочим днем. В этот день ранним утром верующие совершают праздничную молитву в мечетях. Помимо этого, главная традиция, при которой верующие приносят в жертву животное. В этот день проводится обряд жертвоприношения. Часть мяса раздается нуждающим, часть используется для праздничной трапезы семьи. Сегодня в Грузии отмечается День независимости. День независимости Грузии – это главный государственный праздник в стране. С 19 века Грузия добровольно входила в состав России. 26 мая 1918 года демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Джордания провозгласило независимость страны. Именно эта дата сегодня отмечается как День независимости. Первая независимая демократическая республика Грузия просуществовала до 18 марта 1921 года. За это время Грузию де юре признали 23 государства Европы. Это Великобритания, Франция, Германия, Италия, Турция, также страны Азии и Латинской Америки. В 1921 году была образована Грузинская ССР. В 22 году она вошла в состав СССР, сначала в составе Закавказской социалистической федеративной Советской Республики, а с 36 по 91 год как союзная республика. 31 марта 1991 года был проведен референдум о восстановлении государственной независимости Грузии. В референдуме приняли участие более 90% избирателей, из которых за государственную независимость проголосовало 98% человек. 9 апреля 1991 года на основании результатов всенародного референдума Верховный Совет Республики принял акт о восстановлении государственной независимости Грузии, провозгласивший действительными акты независимости 1918 года и Конституцию 21 года. Также была введена должность президента Республики Грузия. В День независимости, который является официальным праздником в Грузии с 1991 года, основные торжественные мероприятия проходят сразу в двух городах – столице Тбилиси и во втором по величине городе страны Кутаиси. В столице традиционно этот день отмечается парадом и грандиозным концертом, выставками и спортивными соревнованиями, а в других городах страны также проходит множество массовых развлекательных, спортивных и культурных мероприятий. Сегодня на Алтае отмечается День снежного барса. 26 мая 2010 года на Алтае зародился новый экологический праздник – День снежного барса. Алтай принял экологическую эстафету от жителей Дальнего Востока, уже несколько лет отмечающих День тигра. Целью этого праздника стало стремление защитников природы привлечь внимание жителей Алтая и других уголков планеты Земля к проблемам сокращения популяции снежного барса. Это единственный представитель семейства кошачьих, животных, проживающих исключительно в холодном климате. По данным Минприроды России, на 2024 год численность этих крупных хищных млекопитающих из семейства кошачьих, обитающих в горных массивах Центральной Азии, на территории России составила 88 особей. Именно из-за браконьерской охоты численность этих животных с каждым годом катастрофически уменьшается. Браконьеров привлекает ценный мех ирбисов, из-за необычного окраса которого светло-дымчато-серого снежный барс и получил свое название. Сегодня в Люксембурге отмечается праздник святого Виллейброрда. Во вторник после Пятидесятницы в Эхтернахе отмечается праздник в честь святого Виллейброрда, покровителя Люксембурга, чьи останки хранятся в базилике города. По этой традиции, которая датируется по крайней мере годом смерти святого Виллейброрда, паломники танцуют для очищения от грехов. Сегодня эта танцующая процессия известна на весь мир. Участники праздника в этот день собираются в сквере перед городским аббатством, танцуют под удары огромного колокола 16 века, шествуют по улицам города и поднимаются в базилику, чтобы посетить останки святого. Согласно легенде, мелодия, под которую они танцуют, игралась на скрипке средневековым вором. В качестве последнего желания перед казнью он попросил сыграть на ней на городском рынке. Мелодия была настолько живая, что люди начали танцевать, и в образовавшемся беспорядке он сумел убежать, избежав наказания. Традиция была принята христианами в честь святого Виллейброрда в попытке избавления от ужаса болезней, типа танца святого Витта от чумы. Теперь традиция занимает важное место в католическом календаре, привлекая паломников со всей Европы, а в 2010 году процессия была включена в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. В этот день был заложен фундамент первого завода Volkswagen. История концерна началась в 1934 году, когда только что пришедший к власти в Германии Гитлер выдвинул требование разработать для немецкого народа небольшой, надежный и дешевый автомобиль. Это было поручено Porsche, знаменитому немецкому конструктору, который уже через пару лет создал несколько прототипов первого народного автомобиля. Volk означало «народ» и Wagen – «автомобиль». Один из них и был одобрен фюрером. Этот первый Volkswagen получился удачным, и о нем заговорили, появились многочисленные публикации. В 1938 году в статье New York Times Volkswagen окрестили за внешнее сходство жуком. Это прозвище настолько прижилось, что стало визитной карточкой автомобиля. Для массового производства этого народного автомобиля 26 мая 1938 года в немецком городе Вольфсбурге началось строительство крупнейшего автозавода. Гитлер лично заложил первый камень под заводскую новостройку, а вскоре была создана фирма. Но надвигавшаяся война помешала наладить выпуск «Жука». Их была произведена всего дюжина, один из которых с удовольствием использовал и сам фюрер. Во время Второй мировой войны строительство завода было приостановлено, а завод перепрофилирован на производство военной продукции. После окончания войны предприятие попало под контроль англичан, в чьей зоне оккупации находился Вольфсбург. Они и передали заводу заказ на 20 тысяч автомобилей, и в 1947 году «Жук» был выставлен в Ганновере и привлек к себе большое внимание. Вскоре завод получил заказы на автомобили из многих европейских стран. В 1948 году сменилось руководство концерна, его возглавил Нордхаф. В состав вошли дипломированные инженеры с международным опытом работы на автозаводах и умевшие нестандартно мыслить. С их приходом автомобиль был усовершенствован, были налажены сеть автосервиса, постоянно велась работа с западными клиентами, открыта сеть дочерних предприятий за рубежом. Все это помогло создать концерну мощную сеть сбыта автомобилей и стать крупнейшим немецким индустриальным концерном с многомиллионными годовыми доходами. В 1960 году Volkswagen был реорганизован в акционерное общество, а его «Жук» буквально заполонил мир. Но спад продаж на автомобильном рынке заставил компанию уделить внимание разработкам. И в 1970-х годах появились принципиально новые модели, наиболее удачной из которых стала «Гольф». Именно эта модель ознаменовала собой новый этап конкуренции конкуренции в производстве класса компактных автомобилей, которые стали называться «Гольф-классом». В настоящее время немецкий автомобильный концерн – один из крупнейших по объемам продаж в мире, имеет свои заводы в 15 странах и выпускает автомобили под известнейшими марками, среди которых Audi, Seat, Skoda, Volkswagen, Rolls-Royce, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche и Scania. Программу сегодня за 26 мая подготовила Айдай Низаркулова. А сейчас эфир Биринчи Радио продолжит зарубежные новости.
7: Каждый будний день на Биринчи Радио зарубежные новости. Самые важные события мировой политики, экономики и культуры. Главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи Радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
8: В эфире Биринчи Радио, обзор зарубежных событий. Здравствуйте. О взрывах сообщают в иранском городе Бендер-Аббас, а также в прибрежных районах Ормузского пролива, передает Рейтер. Официальные власти Ирана ситуацию пока не комментируют. Тем временем СМИ сообщают, что Вашингтон и Тегеран обсуждают план открытия Ормузского пролива после возможного соглашения о прекращении боевых действий. Согласно информации, пролив могут открыть примерно через 30 дней после достижения договоренностей между странами. Сообщается, что в течение этого времени Иран должен начать разминирование пролива. После этого суда всех стран смогут свободно и безопасно проходить по маршруту. Кроме того, по данным Рейтер, соглашение о прекращении огня, достигнутое в начале апреля, планируют продлить еще на 60 дней. В этот период стороны намерены продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Американские военные нанесли удары по объектам на юге Ирана. Об этом сообщают в Центральном командовании Вооруженных сил США. Целями стали ракетные пусковые установки и катера, пытавшиеся установить мины. По заявлению ведомства, атака носила оборонительный характер и была направлена на защиту контингента от угроз со стороны Тегерана. Как передает Рейтер, представители командования подчеркнули, что эти действия не нарушают соглашение о прекращении огня. Также они добавили, что американские силы по-прежнему действуют сдержанно, соблюдая режим перемирия. Иранская сторона официально не прокомментировала информацию о произошедшем. Дональд Трамп в соцсети выдвинул требование Тегерану передать США весь обогащенный уран для последующего уничтожения, либо ликвидировать его на месте или в другой стране. Он добавил, что американская комиссия по атомной энергии или ее аналог выступят в качестве свидетелей этого процесса. Напомню, контроль над ядерной программой Исламской Республики остается одним из ключевых вопросов на переговорах. Белый дом настаивает, что будущий документ должен полностью исключить для Ирана возможность обогащения урана. При этом в Тегеране подчеркивают, что окончательные договоренности еще не достигнуты. В Иране начали восстанавливать интернет после почти трехмесячного блэкаута. Соответствующее распоряжение подписал президент страны Масуд Пезешкян. По данным Рейтер, указ уже направлен в Министерство связи. Однако точные сроки и механизмы возвращения глобальной сети пока не раскрываются. По сведениям профильных мониторинговых сервисов, ранее большинство жителей Исламской Республики были практически полностью лишены доступа ко всемирной паутине в течение 87 дней. Трафик сохранялся лишь у ограниченного числа пользователей, использующих VPN-сервисы. Первоначально блокировки ввели в январе на фоне антиправительственных протестов, а затем ограничения были усилены из-за военного конфликта Ирана, США и Израиля. 17 человек погибли в ДТП в пакистанской провинции Хайбер-Панхунфа. Еще пятеро получили травмы. Микроавтобус на высокой скорости врезался в припаркованный автомобиль. По данным СМИ, пассажиры направлялись в долину Сват. Это популярный туристический район на севере страны. Пострадавших доставили в больницу. По предварительным данным, причиной аварии могла стать ошибка водителя. Расследование продолжается. Больница для зараженных Эболой в Конго вновь подверглась атаке, сообщает Associated Press. Это уже третье нападение за последнюю неделю на медучреждение, где лечат пациентов с лихорадкой. На этот раз инцидент произошел в городе Молкбалу. По данным Минздрава страны, группа людей ворвалась в больницу с требованием выдать тела родственников, умерших от вируса. Медперсоналу пришлось срочно эвакуировать пациентов. Информации о пострадавших нет. Причиной агрессии населения стали меры по сдерживанию распространения вируса. Власти распорядились, чтобы захоронением жертв Эболы занимались только государственные службы. Также запрещены многолюдные церемонии и собрания более 50 человек. Уважаемые радиослушатели, вашему вниманию был обзор зарубежных событий. Оставайтесь на нашей волне.

Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. По поручению президента Кыргызской республики под председательством специального представителя президента Кыргызской республики по особым поручениям Бакыта Турубаева состоялась встреча с зарубежными инвесторами. В ходе встречи были обсуждены предложения инвесторов по привлечению инвестиций в проекты на территории СЭС Каракол, а также реализации других проектов в сфере возобновляемых источников энергии на территории Сыкульской области в соответствии с законодательством Кыргызской республики. Стороны обсудили перспективы развития промышленной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и внедрения современных технологий. Представители компании выразили заинтересованность в реализации инвестиционных инициатив и отметили высокий потенциал Иссык-Кульской области для развития промышленности и зеленой энергетики. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении совместной проработки представленных предложений инвесторов и укреплении дальнейшего сотрудничества. В Карасуйском районе Ошской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, вызванного сильными дождями накануне 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, паводковые воды затопили 212 жилых домов и 11 объектов социального назначения. Кроме того, повреждено 19,7 гектара сельскохозяйственных угодий, а отдельные участки внутренних и республиканских дорог оказались заваленные селевыми массами и обломками. В связи со сложившейся ситуацией на территории района введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий стихии были привлечены 121 спасатель, 5 единиц техники и 8 мотопомп МЧС, а также 445 сотрудников, 12 единиц техники и 7 мотопомп районной службы гражданской обороны. В результате проведенных работ очищены 211 жилых домов и все 11 объектов социального назначения. Восстановлено движение на основных автодорогах. Также в пострадавших населенных пунктах проведены санитарные работы по очистке территории. На отдельных объектах продолжаются восстановительные работы. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. И к другим темам. Первая леди Айгуль Джапарова приняла участие в церемонии последнего звонка в президентском лицее Акулман в городе Чолпон-Ата. В своей поздравительной речи Айгуль Джапарова отметила, что в лицее обучаются лучшие и талантливые школьники со всех 7 регионов Кыргызстана. Также она пожелала выпускникам успехов в достижении высоких целей и больших побед в дальнейшей жизни. Курсы валют по отношению к сому, установленные Нацбанком на сегодня: 1 доллар США – 87 сомов 45 тыин, 1 евро – 101 сом 82 тыин, 1 российский рубль – 1 сом 22 тыин, 1 казахский тенге – 18 тыин, 1 китайский юань – 12 сомов 89 тыин. В завершении выпуска о погоде, как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Нарынской, Сыкульской областей, местами Вожской, Джалабадской, Баткенской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег, на высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура

0: температура воздуха Чуйская и Таласская области плюс 23-28, Баткентская, Ошская и Джалабадская области плюс 24-29, Иссык-Кульская и Нарынская области плюс 18-23. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь-гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 25-27.
1: Первое информационное радио.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
4: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
5: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
4: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
6: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
4: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
7: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
8: Кыргызстан. Инвесторлар үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлар үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
9: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан Кения, 9 июнь Кыргызстан Палестина. Телен Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
10: Асмандан жарык көрсөң жылдыз деп бил. Ак калпак кийгендерди кыргыз деп бил.
11: Биринчи радионун толкунунда Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышы.

0: Биринчи радионун толкунунан Кытай терезеси уктуруусунун кезектеги чыгарылышын уктуңуздар.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи радио.
2: В Ташкенте состоялся 22-й международный благотворительный фестиваль культурных традиций и национальных блюд. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики. По данным ведомства, торгпредство Кыргызской Республики в Узбекистане помогло посольству организовать национальный павильон и привлечь к участию ведущих ответственных производителей Алайху Органикс, Абдышата и Медовая Артель. Продукция кыргызских брендов, национальные блюда и изделия народного творчества пользовались высоким спросом среди зарубежных дипломатов и гостей мероприятия. Участие в фестивале позволило не только продемонстрировать экспортный потенциал Кыргызстана, но и внести вклад в укрепление гуманитарных связей, говорится в сообщении. Кыргызстан и Таджикистан обсудили возможность разработки совместной дорожной карты в сельском хозяйстве. Переговоры прошли 25 мая в Душанбе между зампредом Кабмина, министром сельского хозяйства Кыргызской Республики Эрлисом Акунбековым и его коллегой из Таджикистана Курбоном Хакимзода. Диалог стал продолжением договоренностей, достигнутых после взаимных визитов глав государств в 2025 году и первого заседания Межправсовета. Стороны рассматривают инструменты, которые помогут систематизировать выполнение подписанных соглашений. Также были затронуты вопросы ветеринарного и фитосанитарного контроля, животноводства, рыбного хозяйства, растениеводства, семеноводства и научно-технического взаимодействия. По итогам переговоров стороны договорились об обмене опытом между профильными ведомствами и продолжениями взаимодействия. Решения по созданию дорожной карты пока не приняты. Заместитель министра иностранных дел Туркменистана Ахмет Гурбанов встретился с послом Кыргызской Республики в Ашхабаде Азизбеком Адмаровым. Об этом сообщает Министерство иностранных дел Туркменистана. В ходе встречи стороны обсудили актуальные вопросы всесторонней повестки дня. Собеседники констатировали активизацию сотрудничества в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, особо отметив роль контактов на высшем и высоком уровнях в укреплении межгосударственного диалога. Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития взаимодействия как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций и подчеркнули важность проведения совместных мероприятий для укрепления традиционно дружественных отношений между двумя странами. Казахстан с официальным визитом посетил глава парламента Китая Чжао Лэйци. Сегодня с ним встретился председатель Мажилиса Ерлан Кошанов. Спикер Нижней палаты выразил соболезнования китайскому коллеге и всему народу КНР в связи с многочисленными жертвами в результате взрыва газа на угольной шахте в провинции Шанси. Стороны также обсудили широкий круг вопросов, касающихся законодательной поддержки сотрудничества в сферах инвестиций, энергетики, торговли, логистики и культурно-гуманитарных отношений. В рамках официального визита у Чжао Лэйци запланированы встреча со спикером Сената и посещение ряда деловых, а также культурных объектов в Астане. Презентован эксклюзивный комплект экипировки национальной сборной Узбекистана, в котором команда впервые в своей истории выступит на чемпионате мира по футболу 2026. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана. Новый комплект экипировки был разработан отечественным брендом Seven Sabre. И именно в этой форме сборная Узбекистана впервые в истории сыграет в мировом первенстве. Национальный продукт, созданный в Узбекистане, будет предоставлен на мировых аренах чемпионата мира 2026 в США, Канаде и Мексике.

0: Первое информационное радио.
1: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринче радио. Добрый день, в эфире Беринче радио, программа «Радиоклиника», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Современный ритм жизни диктует свои правила. Перекусы на ходу, фастфуд, нехватка времени на полноценный завтрак или обед. При этом все больше людей сталкиваются с проблемами пищеварения, лишним весом, хронической усталостью, дефицитом витаминов и другими заболеваниями, напрямую связанными с неправильным питанием. Сегодня в нашей программе мы поговорим о том, каким должно быть здоровое питание, о том, как правильно составить свой рацион, а также какие советы может дать наш сегодняшний гость. Мы научимся слушать свой организм, выбирать правильные продукты, а также делать питание не строгим ограничением, а частью комфортного и здорового образа жизни. Сегодня в прямой эфир мы пригласили нутрициолога Марину Душенкулову, и сегодня мы поговорим поподробнее о том, какие советы нам может дать наш специалист. Добрый день, Марина.
2: Здравствуйте.
1: Я хочу начать вот сегодняшний эфир с такой вот фразы, да. За последние годы все-таки у нас уже более-менее сформировалась культура правильного питания, да, мы видим, что хоть и становится больше разных фастфудов и другой такой еды, при этом увеличивается количество еды, которая такая более полезная, да, скажем так, для организма. Вообще правильное питание, что это под собой подразумевает и как оно должно вообще выглядеть и сопровождать человека на протяжении всей жизни?
2: Само по себе здоровое питание охватывает очень много разных факторов. Первый фактор мы можем, то есть несколько привести факторов. Первый — это сам, скажем, объем, да, питания, объем употребляемой пищи. Если берем обычную тарелку, в нашем сообществе мы обычно говорим, что здоровая, сбалансированная тарелка, да, или тарелка правильного питания, берете обычную тарелку, которая непосредственно близко, или там вы уже привыкли именно этой тарелке употреблять, то есть именно по объему, да, тарелки, делите на эту тарелку на три части, 50%, то есть половина тарелки — это фрукты и овощи можно добавить, 25% — это другая сторона, это белок или мясо, мясные продукты можно. И конец уже, 1/4, это уже остаток, это углеводы. Углеводы должны быть сложные. То есть углеводы бывают и простые, и сложные. Простые — это те, которые мы привыкли, особенно в магазинах, во всех наших точках, во многих местах. Простые углеводы как раз-таки продают, потому что они дешевле, потому что они сытость идет, но при этом и сахара много. Да? Например, это пирожное может быть, булочки может быть, там какие-то вот, скажем, мучные изделия могут быть, и по цене они доступны, и поэтому они их называют обычно простыми углеводами, потому что при попадании в организм эти углеводы у нас расщепляются быстро, на него вырабатывается инсулин, который непосредственно контролирует уровень глюкозы, в рамках которого глюкоза, да, вырабатывается, и тем самым постоянно это вот нагрузка на организм, постоянная выработка этого, скажем, инсулина, да. Если мы постоянно будем, конечно, использовать, регулярно будем использовать эти сладкие вообще в целом продукты, независимо, это не только булочки или там круассаны и так далее, пирожные, это может быть и сладкие газированные напитки, вообще в целом сладкие, сахаросодержащие напитки, да. И это может привести к нарушению именно в организме, а именно нарушение работы инсулина, и это может, возможно, привести к развитию сахарного диабета второго типа. Что касается именно белка, то есть углеводов, сложные углеводы, это те углеводы, которые дают дробно, по частям, потихонечку энергию, непосредственно по мере необходимости. Долго идет процесс именно переваривания, долго идет процесс, скажем, то есть чувство сытости держит, да, то есть в норме и не сильно быстро, то есть после употребления этих продуктов не так быстро приходит чувство голода. Mm-hmm. И вот как раз таки удлиняет. Тем самым в организме не происходит никаких стрессовых ситуаций, и то есть у тебя чувство сытости надолго сохраняется. Помимо этого, эти углеводы расщепляются до энергии, а энергия как раз-таки дается в правильном русле, в правильном дробном количестве, ту энергию, которая действительно необходима для нашего организма в целом в течение дня. Дальше вот верхняя часть, это 1/4 часть, это вот как раз белки. Белки — это может быть и мясо, это может быть и растительного происхождения, но мы должны понимать, что белки растительного происхождения и белки животного происхождения, они чуть отличаются. Белки растительного происхождения, они очень такое, скажем, хорошо усваиваются именно белки животного происхождения, плюс еще в белках животного происхождения есть витамин В12, только именно в продуктах животного происхождения. Поэтому предпочтение именно при выборе белка нужно отдавать именно животного происхождения. Можно выбрать нежирные сорта, можно и, скажем, рассчитать, mm-hmm. в зависимости от веса организма. Любой человек может рассчитать все, то есть в домашнем условии это на 1 килограмм веса приходится 1,2 грамма белка. Если вы, соответственно, весите 50 грамм, 50 умножаете на 1,2, и это количество вы получаете, что в течение дня вы должны именно использовать это. Помимо этого, это фрукты и овощи. Фрукты и овощи тоже есть свои расчеты. Это очень проще. Ваша ладонь — это ваша одна порция. И таким образом мы должны в течение дня употребить 5 порций, желательно 3 овощи, 3 фрукты, ой, 2 фрукта, да, это одно яблоко, один банан или там горсть винограда, mm-hmm. это мы покрываем, скажем, фрукты. Что касается именно овощей, то это может один огурец, одна свекла, там, не знаю, горсть или там капуста, которая помещается в вашу ладонь, это вот как раз таки суточная норма витаминов, микроэлементов, которые мы получаем извне, и эти же самые, скажем, витамины и микроэлементы организм полностью употребляет в свои нужды, потому что каждый процесс внутренний — это такой сложный процесс, сложная система, и чтобы каждый организм, каждая система выполняла свои функции, для этого нужны микроэлементы, витамины извне, которые мы получаем только продуктами питания. И вот в рамках этого хочу отметить, что с 14 по 21 мая уже провели во всех школах посвященные именно 2 мероприятия. Это ко дню семьи и ко дню правильного пищеварения. Совместно с Министерством просвещения, совместно с Министерством здравоохранения, Всемирная продовольственная программа и отраслевого питания, Институт отраслевого питания, мы все провели эти мероприятия, где были включены, то есть привлечены и родители, и дети, и учителя, это вот, и плюс еще повара тоже были. Там не только, скажем, роль учителя либо медицинских работников, либо просто в целом правильное питание, но и роль поваров тоже не оценивалась, а затрагивалась, да, потому что это немаловажная роль. Дети показывали свои очень интересные, скажем, творческие моменты из обычных же продуктов, которые у нас содержатся на кухне, нарисовали повара, там можно там элементарно они могут там из гречки там брови нарисовать, там очень интересно было. И мы вот как раз-таки обсудили именно все эти темы. После этого мероприятия с родителями мы провели именно семинар по заготовке, по правильному хранению продуктов питания, по сезонному питанию и так далее, то есть вообще азы правильного питания. Mm-hmm. И вот как раз-таки вернусь к здоровому питанию. Помимо этого, вот тарелки, нам необходимо, естественно, еще и жидкость употреблять, то есть это воду. Это не только вода в целом, да, чистая, это может быть и супы, это может быть и чай, это может быть и компот, или морс и так далее. Это все относится к жидкости. Можно тоже рассчитать, это примерный расчет, это 30 миллилитров на 1 килограмм веса. Если вы весите там 50 килограмм, 50 умножаете на 30, вы получаете 1,5 литра. Это суточная норма, в течение дня нужно употребить. Mm-hmm. Это не так, что вот утром проснулись, сразу литр выпили, там в обед 0,5 выпили, да, нет такого. Ну вот, вот эти 1,5 литра можно просто дробно разделить. Первый раз проснулись, вы теплую воду попили, один стакан, это 200 миллилитров, дальше там перед обедом, там, после обеда и так далее. То есть это, в принципе, в течение дня можно это все употребить. Если вы шурпошку, например, суп взяли, то ничего страшного, это тоже относится к жидкости, это его тоже можно рассчитать. Вот таким образом обязательно лучше употреблять продукты питания в сыром виде, если это касается овощей, скажем, да, и салаты, например, когда готовятся, нет необходимости его термически обрабатывать, потому что мы при употреблении, скажем, сырых продуктов питания, особенно овощей, то мы получаем максимальное количество витаминов необработанных, и дальше уже организм уже всасывается. Но всасывание микроэлементов, витаминов тоже зависит от состояния здоровья, от индивидуальной особенности, потому что бывает, если есть какие-либо заболевания, связанные с кишечником, либо ну, желудочно-кишечным трактом, то это может повлиять на всасывание и на дальше уже на полностью потребление. Да? Поэтому овощи, фрукты тоже нужно учитывать. Если вы берете лимон, допустим, при приготовлении салата можно сок лимона добавить, там разные специи можно натуральные добавить, можно добавить зелень. Это все можно размешать, это альтернатива именно использования соли. Угу. Потому что соль имеет определенное количество, то есть нам рекомендуется определенное количество, это 5 граммов в день, но не больше 1 столовой ложки без горки, ой, чайной ложки без горки. Но это очень тяжело в обычной нашей жизни контролировать, сколько ты употребил соль, да, потому что мы можем в гостях быть, мы можем на работе, может там обед не выготовили и так далее. Это все очень тяжело в этом плане контролировать, но в домашних условиях его можно контролировать. Помимо этого, вот альтернатива соли можно добавлять вот в салат, это вот соки, это жидкости разные, это может быть и гранатовый соус, может быть, и можно, скажем, зелень добавить, либо масло добавить и так далее, и так далее. То есть это очень интересно и вкусно получится. Но вначале, конечно, непривычно, потому что это все-таки у нас устоявшиеся, давно уже используемые или там натренированные наши пищевые привычки, их очень тяжело убрать вообще в целом, да, из корня полностью искоренить. Ну, потихонечку можно привыкнуть к этому.
1: Угу. А вот вы проводили мероприятия в школах с родителями, с детьми, с поварами, да, проводили, думаю, какие-то опросы о том вообще, чем чаще всего питаются дети. К сожалению, вот когда дети, конечно, могут дома более-менее здорово питаться, ну, бывает, что на улице уже как бы они начинают всякое покупать непонятное есть. Вот как вы заметили сейчас дети и вообще сами родители, они стараются все-таки, чтобы их рацион был таким разнообразным, либо, ну, естественно, это зависит и от финансового положения тоже, да? Вот какие тенденции вы сейчас вообще замечаете?
2: Вообще я хочу заметить, что правильное питание, многие подразумевают, что это очень дорого и так далее, то, ну, это я бы не сказала бы, что это дорого, потому что на эти же самые деньги можно покупать разнообразную еду, разнообразные продукты питания и дробно ежедневно это использовать. Но нет необходимости, что ты покупаешь целый мешок муки и целый месяц кушаешь именно мучное, да, там это хамыр и так далее, и так далее. То есть тесто, там, лапша и так далее. То есть на эти же деньги можно купить и бобовые, можно купить и другие продукты питания. Это может быть и зелень купить. В принципе, наша страна славится тем, что у нас продукты питания очень, так скажем, доступные. Да, действительно, из-за инфляции, из-за разных экономических ситуаций, действительно, там на энное количество, энный процент суммы денег у нас повысилась по сравнению с другими годами, да, но в целом, если брать, то если на базаре брать, то они доступны элементарно, это зелень можно брать, да, зелень по 15 сом можно купить, или там максимум 50 сомов, вот зеленью можно, да, это обновить. Но что касается именно родителей, именно при опросе, мы вот именно устный опрос проводили, конечно, они, каждый родитель хочет показать себя с правильной стороны, каждый родитель хочет показать, что они правильно делают для своего ребенка и так далее. Да, были моменты, когда они признавали, что они об этом не знали, и дальше, конечно, включат в свой рацион, но в целом что родители признали, что им участников, что они пользуются всеми рекомендациями, максимально стараются, скажем, привлекать. Единственное, некоторые родители сказали, что при приготовлении блюд они в основном не приглашают своих детей, они готовят сами, потом уже на готовый ужин либо обед они приглашают детей. А мы, наоборот, рекомендуем, когда вы готовите, скажем, блюда любые, то, соответственно, и вы стараетесь привлекать и детей тоже, потому что вот эти пищевые привычки, это не только при употреблении этих продуктов питания, а при том, что они должны понимать, для чего именно употреблять, почему это разнообразие нужно, почему именно, там, скажем, тарелка здорового питания вот так разделено, да, 50% там овощи, фрукты, там, белки, углеводы и так далее. Для чего нужно употреблять, например, элементарно морковку, для чего мы должны употреблять редиску или когда, и как вообще, скажем, готовить салат и так далее. Это все нужно проговаривать родителям, мы всегда советуем. И вот некоторые родители признали, что им легче самим приготовить и просто дать готовое блюдо. А некоторые вот с детьми, скажем, работают, да, совместно. Вот мы вместе с ними как раз-таки учились, как можно заготовки делать на практике, непосредственно 10 минут только ушло для того, чтобы там заготовки приготовить для супа, например, да, для супа, чтобы мы добавили, и там разного вида, разные продукты питания мы там готовили. И вот таким образом мы вот наглядно показывали, но дети, конечно, тоже сами интересуются, дети сами тоже отвечали на вопросы, правильно отвечали на вопросы. Но, может, это связано с тем, что уже долгое время уже эта программа уже существует, долгое время мы со школами работаем. Дай бог, и дальше будет продолжение, потому что мы видим тенденцию именно повышения осведомленности, и не просто повышения осведомленности, вот ты знаешь, но не делаешь, а тут наоборот, и ты и знаешь, и делаешь, и при этом еще и дальше уже и своих, скажем, друзей привлекаешь, либо родителям говоришь. То есть у нас программа идет именно так, от родителя к ребенку и от ребенка к родителям, то есть двусторонняя идет. Поэтому здесь они пищевые привычки тоже потихонечку меняют. Но не сразу, но потихонечку. Это очень хорошая тенденция, и мы дальше планируем это все продолжить. На мероприятиях тоже были разные квесты, вопросы, опросы, где и дети были очень сильно привлечены, то есть заинтересованы, отвечали на все вопросы, решали задачи, показывали свои с творческой стороны именно касаемо питания. Также руководители именно этих школ очень красиво оформили, там пригласили родителей, это не только там учителя и родители, там были еще представители районных отделов образования, городских отделов образования, были представители местного самоуправления, представители райгосударственной администрации и так далее. То есть это все люди, которые привлечены именно к данным мероприятиям, которые являются немаловажным, скажем, аспектом. Почему именно уделяется на это внимание? Потому что у нас неинфекционные заболевания в Кыргызстане растут и растет ежегодно. И, к сожалению, у нас на первом месте именно по смертности это сердечно-сосудистые заболевания, которые основными факторами именно развития этих заболеваний, это у нас четыре, а один из них это вот как раз-таки питание, нездоровое питание, да. Но единственный еще такой, скажем, хитрый момент, что здоровое питание и нездоровое питание, он разом одним днем не показывается, то есть результат не дает. Мы результат от этого не получим. Вы сегодня поели, скажем, нездоровые продукты питания, пусть с утра до вечера вы там употребляете разные там соленые продукты, сахаросодержащие напитки, и пусть это будет там жареная картошка и так далее, гамбургер там и так далее. Даже целый день вы этим будете питаться, на следующий день организм может просто прийти в себя и нормально чувствовать. Тут вы не заметите, но знаете, что результатом именно, скажем, вчерашнего вашего питания вы уже готовите свое здоровье к будущему, уже после 40, потому что все мы понимаем, ежегодно мы не молодеем, мы идем именно к пику, потом после пика уже идет на спад, да, то есть идет уже более преклонный возраст, дальше старческий возраст и так далее, тогда и пожилой и так далее, и так далее. Мы, к сожалению, ежегодно не молодеем, поэтому пока молодые, мы, может, не чувствовать, пока здоровье есть. Но как только мы перейдем именно этот переход, когда уже организм не сможет уже справляться с заболеваниями или вообще в целом какими-либо состояниями, да, то организм уже дает уже сбой, и тем самым уже, скажем, заболевание берет уже вверх. Это, например, можно смотреть как сердечно-сосудистые заболевания. Вот как раз-таки, почему именно отсылка идет на нездоровое питание. вы поели гамбургер. В гамбургере есть трансжиры, которые не выводятся из организма, они всегда накапливаются в наших сосудах. И вот годами накоплены наши трансжиры, они вот как раз-таки в виде бляжек, в виде, скажем, вот атеросклеротических бляжек, он содержится именно в наших сосудах. И когда уже после 40, уже организм уже не справляется, при потоке, высокое давление, когда кровь идет, он может лопнуть. Если, не дай бог, в сердце лопнет, это инфаркт, если он в головном мозге, это инсульт. Поэтому это один из самых таких страшных прям исходов, да, но я не хочу, конечно, там всех пугать, но имейте в виду, что есть такие риски, и, естественно, после 40, после 45, плюс-минус у каждого там четвертого, может быть, да, там может развиться гипертоническая болезнь. Гипертоническая болезнь, она в основном вот как раз-таки от поведения зависит. То есть была ли физическая нагрузка, ты курил или пил, или там правильное питание и так далее, это все влияет. Потому что если сильно соленую пищу употребляешь, то, конечно, идет задержка в организме жидкости, нагрузка идет на сердце, и давление поднимается. Поэтому гипертоники, когда уже ставят диагноз гипертоническая болезнь, гипертония, то это говорит о том, что это хроническое, и от него, то есть, избавиться почти что невозможно, но можно контролировать состояние. То есть это питание, это физическая активность, это постоянно медикаментозная, скажем, контроль. Да, это обязательно нужно уже быть на контроле у медицинских работников, там, участкового или там, семейного врача, либо у кардиолога. Да, то есть это постоянно нужно, потому что есть риск, не дай бог, развития, или есть риск, скажем, сосуд может лопнуться, да.
1: Какие продукты и вообще что вы посоветуете иметь дома на постоянной основе из вот разных продуктов?
2: Ну, продукты питания, еще в целом продукты питания, они, на, скажем, у каждой семьи это должна быть индивидуальной, в зависимости от предпочтений, в зависимости от, конечно, уже традиционных, скажем, устойчивых таких мнений, да, именно по касаемо продуктов питания. А тут нет такого, что вы должны колоссально все выкинуть или там все поменять и брать только то, что мы там сказали, или там здоровое питание, только вот авокадо такое, прямо это, да, грейпфрут и так далее, нет такого, в принципе, такого и прям определенных продуктов нет, но обязательно на кухне мы должны иметь это стабильное, это белок желательный, да, пусть даже если не говяжье мясо, можно использовать куриное мясо, например, да, там, это белое мясо называется, от него тоже можно белок, там, белками тоже можно назвать, например, яйца, да, можно яйца, чтобы это употреблять правильное приготовление. Из бобовых можно там гречку держать, можно нут держать, можно маш держать, там что еще, ну, рис у нас очень тоже популярный, да, но рис тоже, конечно, там вопросы, потому что там шлифованный, не шлифованный, ну, там такие детали есть. Можно что еще? Горох можно, да, гречку я уже указала. Можно чечевицу, например. И вот уже давайте посчитаем, да, уже 5 разновидностей, скажем, этих продуктов питания, да, и вот каждый день уже можно готовить из этого суп, например, готовить, или там разные можно приготовить. Можно, конечно, макароны тоже можно, ничего страшного, но макароны, они должны быть из пшеничной темы, твердых сортов, это тоже как глюкоза, углевод считается, этот сложный углевод, ничего страшного, классно, очень даже хорошо. Обязательно фрукты, овощи, например, да, из овощей можно, там, капуста, она такая, не такая дорогая, вот одна капуста там 60-70 сомов, до 100 сомов можно купить, морковка, которую там килограмм стоит, там тоже до 100 сомов, да, там 50-60 сомов, от него можно готовить салат, морковный салат и так далее, редьку, берите редьку, не надо не варить, не жарить, а просто берете, очищаете от кожуры, через терку добавляете масло, добавляете черный перец и ставьте на стол, потому что на столе при употреблении именно редьки, то из-за того, что это природный, скажем, антибиотик, полностью он хорошо влияет на пищеварение, хорошо влияет, ими борется с паразитами, например, да, именно в кишечнике. Это прямо антипаразитарный, скажем, да, можно сказать. Чеснок, скажем, лук, это, ну, то есть, в принципе, то, что мы имеем, ничего страшного. Просто нужно каждый день разнообразить.
1: Хорошо, спасибо вам большое за вашу сегодняшнюю

0: Добрый день, на Биринчи радио информационно-аналитическая программа «Кыргызстан», в студии Айдай Низаркулова и Канат Султакеев. За режиссерским пультом работает Айгуль Маметова. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о введении нового ежемесячного государственного пособия «Бала-РСЫ». С 1 июля этого года семьи смогут получать выплаты на детей со дня рождения и до достижения ими трехлетнего возраста. Новая мера социальной поддержки стала продолжением государственной политики, направленной на поддержку семей и материнства. Согласно закону, пособие будет назначаться независимо от получения других видов государственных выплат, за исключением отдельных категорий пособий. При этом право на выплаты распространяется и на детей, рожденных с 1 августа 2023 года.
1: Как отмечается, инициатива направлена прежде всего на поддержку молодых семей, повышение социальной защищенности детей раннего возраста и улучшение качества жизни семей с маленькими детьми. В последние годы тема социальной поддержки семей в Кыргызстане становится одной из ключевых в государственной политике. Речь идет не только о пособиях, но и о комплексном подходе, поддержке материнства, развитию системы социальных выплат, цифровизации услуг и упрощении процедур получения помощи от государства. Новый вид пособия «Бала-РСЫ» станет частью этой системы.
0: Предполагается, что выплаты будут назначаться ребенку с момента рождения до достижения трехлетнего возраста при условии совместного проживания с получателем пособия. Если в семье одновременно рождаются двое или более детей, пособие будет назначаться на каждого ребенка отдельно. Кроме того, законом определены и механизмы назначения выплат. Для оформления пособия потребуется наличие персонального идентификационного номера как у заявителя, так и у ребенка. Как отмечают специалисты, это связано с дальнейшей цифровизацией социальной системы и созданием более прозрачного механизма предоставления государственных выплат.
1: К этой теме мы вернемся чуть позже, а вначале к другим темам. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вошел в рейтинг доверия россиян к лидерам стран СНГ, подготовленный аналитическим центром Всероссийского центра изучения общественного мнения. Исследование отражает восприятие политических лидеров постсоветского пространства на фоне современных геополитических и интеграционных процессов. Далее подробно. Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения ВЦИОМ, президент Кыргызстана Садыр Жапаров набрал 5% в рейтинге доверия россиян к лидерам постсоветских государств. Опрос был проведен в апреле этого года среди 1600 совершеннолетних граждан России. Как отмечают авторы исследования, на формирование уровня доверия влияют сразу несколько факторов: информационная открытость страны, характер двусторонних отношений, а также общий фон сотрудничества между государствами. Эксперты отмечают, что Кыргызстан в последние годы все активнее участвует в региональной повестке, включая экономическое взаимодействие, гуманитарное сотрудничество и интеграционные процессы в рамках СНГ и евразийского пространства. Политолог Темирбек Нурматов считает, что подобные исследования во многом отражают уровень узнаваемости лидеров на международной арене, а также динамику отношений между странами.
2: Речь идет о работе, которая в целом направлена на развитие нашей страны. Постепенно создаются условия для устойчивого роста, пусть и не без определенных этапов и сложностей. В основе знания, опыт и усилия, которые работают на укрепление Кыргызстана. Все эти процессы реализуются в рамках президентских инициатив и двустороннего взаимодействия. Через такую совместную работу раскрывается потенциал страны, более четко доносится ее суть и возможности. И уже сейчас видно, что предпринимаются более системные и последовательные шаги. При этом сама работа продолжает усиливаться, как по содержанию, так и по масштабу реализуемых мероприятий.
3: мәлімдеу бойынша іс-әрекеттер бұл Қырғызстандың баяғы үмесі көтеріліп отқаны байқалып отыр.
4: Как подчеркивается в исследовании, восприятие лидеров постсоветских стран формируется не только через официальную политику, но и через информационное присутствие в медиапространстве. В последние годы Кыргызстан и Россия продолжают взаимодействие по широкому кругу направлений, от экономики и образования до вопросов безопасности и трудовой миграции. По словам чрезвычайного и полномочного посла России в Кыргызстане Сергея Вакунова, между двумя странами сохраняется высокий уровень политического диалога и межгосударственного взаимодействия.
5: Есть потенциал, который не реализован. Это, конечно же, проекты будущего, может быть, не такого далекого, но тем не менее. Мне кажется, что вот сейчас мы немножко, переходим мы к этому. Пришло осознание того, что необходимо развивать наши экономические отношения в формате промкооперации, когда не только одна страна реализует какой-то интересный проект, не только инвестирует в этот проект, а когда проект этот осуществляется двумя сторонами. Первый такой уже проект у нас есть. Это кооперационный проект по производству блоков для компьютеров и самих компьютеров. Это проект на три страны. Кыргызстан, Российская Федерация и Республика Беларусь. И по планам к 2030 году компьютерных блоков, то есть фактически компьютеров, должно быть собрано 175 тысяч. Сейчас идет проработка вопроса по поводу организации автосборочного производства на территории Кыргызстана с плановым заданием выпуска до 25 тысяч автомобилей, легковых автомобилей в год.
4: Между тем, эксперты обращают внимание, что подобные социологические исследования позволяют увидеть не только отношение к отдельным политикам, но и общий уровень интереса общества к странам региона. Как считает политолог Темирбек Нурматов, Кыргызстан сегодня постепенно укрепляет свое присутствие в информационном и политическом пространстве СНГ.
2: Даже если на данном этапе показатели пока находятся на среднем уровне, это уже дает определенный результат. Но на этом работа не останавливается. Все начатые инициативы будут доведены до логического завершения. Параллельно усиливаются предпринимаемые меры, расширяются направления деятельности, повышается эффективность процессов. Уже сейчас заметно, что работа становится более выстроенной и мощной, и в дальнейшем этот темп будет только нарастать за счет новых шагов, активной реализации проектов и общего усиления всей системы.
4: В Всероссийском центре изучения общественного мнения отметили, что на результаты исследования также влияет интенсивность информационных контактов между странами и восприятие двустороннего сотрудничества на общественном уровне. В целом, эксперты отмечают, что Кыргызстан продолжает сохранять активное участие в региональной повестке, а отношения с Россией остаются одним из ключевых направлений внешней политики республики. В рейтинг ВЦИОМ также вошли лидеры Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и других стран постсоветского пространства. Исследование проводилось среди совершеннолетних граждан России в апреле этого года. Канат Султакеев, Биринчи радио.
1: В Бишкеке состоялось мероприятие по итогам проведения обзора уязвимости горных регионов и их адаптации к изменению климата. На мероприятии собралось более 60 участников, в том числе представители государственных органов и национальные эксперты Афганистана, Кыргызстана, Черногории и Пакистана, партнеры по развитию. Цель встречи – перевести результаты оценок уязвимости горных территорий в практические шаги по адаптации к изменению климата и устойчивому управлению природными ресурсами. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
0: В Бишкеке собралось более 60 участников, в том числе представители государственных органов и национальные эксперты из четырех стран, партнеры по развитию, представители международных организаций. Мероприятие было посвящено итогам проведенного обзора уязвимости горных регионов и их адаптации к изменению климата. Горные сообщества играют важнейшую роль в охране экосистем, обеспечении средств к существованию и сохранению знаний и практик, способствующих адаптации Турции к изменению климата. В мероприятии приняла участие специальный представитель президента Кыргызской Республики по реализации пятилетия действий по развитию горных регионов Динара Кемелова. Она рассказала, какие проблемы помог выявить проведенный анализ.
6: Как вы сегодня являетесь свидетелями, проходит семинар по устойчивому развитию природных ресурсов в горных регионах. Сегодня на этом семинаре присутствуют представители Монтенегро, Пакистана, Афганистана, Италии. И этот проект начался несколько лет назад при поддержке правительства Италии и проводится ФАО совместно с секретариатом горного партнерства. В рамках этого проекта был охвачен наш район, Атбашинский район. Проводился анализ именно по проблемам доступа к воде. Этот проект выявил несколько проблем, в том числе проблему по деградации земель и нехватке водных ресурсов. В рамках данного проекта, после того, как сейчас будет анализ опубликован, правительство совместно с министерствами Кыргызской Республики будет рассматривать дальнейшие шаги по решению этих проблем. Идут некоторые проекты по улучшению ирригации, идут проекты по, вы знаете, в рамках Дяшл-Мурас тоже продвигаются проекты по лесовосстановлению, что мы можем сделать именно на этих деградированных территориях.
0: Отмечается, что многие горные регионы все сильнее подвержены климатическим и социально-экономическим нагрузкам, включая нехватку воды, засуху, старение инфраструктуры, ограниченный доступ к услугам и рынкам, а в отдельных районах растущее туристическое давление на охраняемые территории. Представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучкельдиев поделился результатами и планами проекта.
7: Данный проект является глобальным проектом, прежде всего, финансируемым при поддержке правительства Италии, и он направлен на то, чтобы внедрить методику оценки уязвимости горных сообществ различным воздействиям. Это и климатическое, антропологическое, человеческое воздействие, это и какие-то природные катаклизмы и так далее. Бишкек стал платформой, так сказать, четырех стран по обмену опыта такого проекта, который в разнообразных странах от Монтенегро до Афганистана. Дело в том, что проект разработал общую методику, как это делать. На Атбаши мы попробовали. И действительно методика работает, потому что когда я был там, я был на презентации этого проекта, я тоже почувствовал то, что подготовил рекомендации проекта, они действительно являлись теми насущными проблемами, которые надо было решать. А так сейчас методика будет представлена, задокументирована, и используя ее, можно уже внедрять в других регионах страны эту методику для выявления этих проблем.
0: Проект также предусматривал масштабную программу развития потенциала, в рамках которой прошли обучение 72 национальных специалиста из 21 учреждения стран-участниц. Подход проекта сочетал полевые исследования, местные наблюдения и консультации с заинтересованными сторонами с применением передовых технологий и систем обработки данных, включая инструменты геопространственного анализа для более глубокого понимания экологической, социальной уязвимости и уязвимости средств к существованию в горных сообществах. Специалист ФАО по устойчивому управлению природными ресурсами и геопространственному анализу Фабио Гритта прилетел в Кыргызстан из Италии для того, чтобы принять участие в мероприятии. Он отметил, что поскольку горы занимают более 90% территории страны, становится все важнее повышать устойчивость к последствиям изменения климата и обеспечивать дальнейшее устойчивое использование природных ресурсов.
8: Sustainable management of natural resources and its vulnerability of mountain areas.
9: Во всех странах выбраны были группы наиболее уязвимые к изменению климата. То есть это фермеры, это какие-то горные сельские общины. Было проведено глобальное исследование в четырех странах, где были проведены действительно различные виды исследования, которые показали, насколько деградация земель происходит во времени, как сильно люди подвержены изменению климата и какие адаптационные меры возможны для того, чтобы изменение климата оказывало на них меньшее влияние.
0: За последние 4 года проект оказал поддержку Афганистану, Албании, Кыргызстану, Черногории и Пакистану в разработке методологий оценки уязвимости горных районов и определения практических мер воздействия посредством анализа данных и консультаций на местах. Руководитель национальной платформы по снижению риска стихийных бедствий МЧС Кыргызской Республики Алмазбек Айдакеев рассказал, каким образом был проведен анализ.
10: Итогом станет профиль Атбашинского района, где будет будут уложены оценки уязвимости и рисков воздействия климатической чрезвычайной ситуации. Выработка тех рекомендаций, которые необходимо предпринять для того, чтобы снизить уязвимость населения, возможности для точек роста туризма, экономики и средства существования населения для того, чтобы воздействие было минимальным и можно было принимать превентивные меры. Водные ресурсы рассматриваются, и пастбища, и деградация, и растения, и лес, какова социальная, чем живут, как живут и как воздействует климат на население в этих районах. Значение данных проектов особенно важно, когда делается на местном, локальном или на уровне района.
0: Встреча стала заключительным семинаром проекта Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций «Устойчивое управление природными ресурсами в горных районах», реализуемое в сотрудничестве с Римским университетом Сапиенца и при финансовой поддержке правительства Италии. Айда Инзаркулова, Беринчи Радио. Национальный банк Кыргызской Республики и Межбанковский процессинговый центр сообщили о запуске международных QR-платежей для пользователей в Кыргызстане совместно с платежной системой Alipay Plus. Теперь пользователям мобильного приложения Elkart Mobile доступна оплата товаров и услуг за рубежом через единую QR-инфраструктуру Alipay Plus, охватывающую более 60 стран и регионов мира. Запуск проекта реализован в рамках задач, поставленных руководством страны и Национального банка по развитию цифровой платежной инфраструктуры, трансграничных платежей и современных финансовых сервисов. Продолжение темы далее.
11: Председатель Национального банка Алмаз Бакитаев рассказал, что ранее Нацбанк страны внедрил единый QR-код, и теперь настало время для выхода за границы страны. По словам Алмаза Бакитаева, Национальный банк внедрил единое пространство QR-код платежей. Он подчеркнул, что сервис позволит кыргызстанцам совершать платежи за рубежом без дополнительных сложностей и сделает расчеты более удобными и доступными. «Мы как раз стоим на пороге уже выхода за пределы Кыргызстана. Наши коллеги из ЗАО «Межбанковский процессинговый центр» с коллегами из Alipay Plus в прошлом году начали данный проект. Сегодня мы запускаем этот проект уже в практическую плоскость. Наши граждане в 62 странах мира могут проводить платежи в любой валюте», отметил Алмаз Бакитаев.
12: Наши граждане – это более 62 стран, объединяющие данную систему, могут проводить платежи. Платежи в приложении сотки, в любой валюте имеется, как вы проводите платежи из этих стран. Поэтому это очень полезное, удобное приложение, не дающее никаких осложнений в стране пребывания в части оказания платежных услуг.
11: Председатель правления Межбанковского процессингового центра Алтымыш Туратбеков отметил, что сегодня важный момент для банковской сферы страны. «Мы начали работу в сентябре 2025 года и за короткий срок завершили все этапы интеграции. Для всех пользователей Elkart Mobile она станет доступна. Уже сегодня можно платить в Казахстане и Малайзии. До 15 июня будут налажены платежи в Китае и до 30 июня платежи с 57 странами. Можно платить за все услуги. Услуга для граждан КР без комиссии, а платежи будут проходить по курсу, установленному приложением. Ранее карты Elkart были интегрированы в систему платежей в Узбекистане, и это важный шаг для развития цифровых платежей в Кыргызстане.
13: Сегодня для пользователей Elkart Mobile, это мобильное приложение нашей национальной, именно я хочу отметить, именно национальной платежной системы, откроется доступ для оплаты. Сегодня откроется доступ для двух стран, это в Казахстане и в Малайзии, уже сегодня. То есть сегодня, уважаемые друзья, вы можете уже обновить свои приложения, и у вас в сервисах появится новая услуга, как Alipay Plus. И сегодня вы уже можете с мобильным приложением Elkart Mobile уже производить оплаты в Казахстане и в Малайзии. До 15 июня наши граждане смогут оплачивать в Китае, Китайской Народной Республике. И до 30 июня мы с партнерами сегодня договорились подключиться к этой системе еще 57 стран. То есть вам не надо будет иметь банковскую карту. Вам достаточно будет скачать Elkart Mobile приложение. И оттуда уже в услугах, в сервисах будет услуга Alipay Plus. И через Alipay Plus вы можете за обычные вещи, за воду, при пребывании в других странах уже производить оплату.
11: Туратбеков подчеркнул, что пользователям не потребуется банковская карта. Достаточно установить Elkart Mobile, где появится сервис Alipay Plus для оплаты товаров и услуг за рубежом через QR-код. Он также сообщил, что комиссия для граждан КР взиматься не будет. Курс конвертации будет обновляться по рыночному принципу ежедневно.
13: В рамках поручения руководства страны, руководства Национального банка, межбанковский процессный центр, мы дальше стараемся развивать именно национальную платежную систему и выводить ее на международный рынок. Как вы знаете, до этого наши карты Elkart были интегрированы уже с узбекскими платежными системами. Сейчас пользователи карты Elkart могут спокойно, находясь в Узбекистане, уже оплачивают именно национальной картой, без использования каких-то других международных платежных систем. Мы считаем, что это очень важный шаг в развитии именно цифровых платежей. Мы и дальше будем продолжать эту работу с партнерами, и дальше будем стараться выводить именно нашу национальную платежную систему и нашу национальную гордость ELQR на международный рынок. Но уже мы, в принципе, в 62 странах мы уже вышли, и мы дальше будем развивать данное направление.
11: Следующим шагом партнерства станет интеграция ELQR в систему платежей. И 2 миллиарда пользователей смогут оплачивать товары и услуги в Кыргызстане уже в течение года. Для миллионов пользователей это не просто новый сервис, это новый уровень удобства, мобильности и доступности финансовых технологий, а также возможность путешествовать, учиться, работать и совершать покупки за рубежом, используя привычные цифровые инструменты Кыргызстана.
1: Вы продолжаете слушать Биринчи радио и программу «Кыргызстан». Далее вас ожидают новости этого часа. По поручению президента Кыргызской Республики под председательством специального представителя президента Кыргызской Республики по особым поручениям Бахыта Турубаева состоялась встреча с зарубежными инвесторами. В ходе встречи были обсуждены предложения инвесторов по привлечению инвестиций в проекты на территории СЭС «Каракол», а также реализации других проектов в сфере возобновляемых источников энергии на территории Сыкульской области в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. Стороны обсудили перспективы развития промышленной инфраструктуры, создания новых рабочих мест и внедрения современных технологий. Представители компании выразили заинтересованность в реализации инвестиционных инициатив и отметили высокий потенциал Сокольской области для развития промышленности и зеленой энергетики. По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении совместной проработки представленных предложений инвесторов и укреплении дальнейшего сотрудничества. Кабинет министров Кыргызстана утвердил временные меры по стабилизации цен на горюче-смазочные материалы. Соответствующее постановление вступило в силу с 25 мая текущего года. Документ предусматривает государственное субсидирование компаний, занимающихся импортом и реализацией топлива. Субсидии будут предоставляться на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ, импортированные в период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Также определены фиксированные закупочные цены на отдельные виды ГСМ, исходя из которых будет рассчитываться размер государственной поддержки. Кроме того, Министерству экономики поручено ввести временное государственное регулирование цен на ГСМ с установлением максимальных розничных цен. Государственной налоговой службе на этот период разрешено изменить сроки уплаты акцизного налога на топливо. В Кабмине отметили, что меры направлены на обеспечение бесперебойных поставок ГСМ, поддержку внутреннего рынка и недопущение резкого роста цен на топливо в условиях нестабильности мировых рынков. В Карасуйском районе Ошской области продолжаются работы по ликвидации последствий наводнения, вызванного сильными дождями накануне 25 мая. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций. По предварительным данным, паводковые воды затопили 212 жилых домов и 11 объектов социального назначения. Кроме того, повреждено 19,7 гектара сельскохозяйственных угодий, а отдельные участки внутренних и республиканских дорог оказались завалены селевыми массами и обломками. В связи со сложившейся ситуацией на территории района введен режим чрезвычайной ситуации. К ликвидации последствий стихии были привлечены 121 спасатель, 5 единиц техники и 8 мотопомп МЧС, а также 445 сотрудников, 12 единиц техники и 7 мотопомп районной службы гражданской обороны. В результате проведенных работ очищены 211 жилых домов и все 11 объектов социального назначения, восстановлено движение на основных автодорогах. Также в пострадавших населенных пунктах проведены санитарные работы по очистке территории. На отдельных объектах продолжаются восстановительные работы. Ситуация находится под контролем соответствующих служб. Комитет по конституционному законодательству, государственному устройству, местному самоуправлению и регламенту Жогорку Кенеша одобрил в первом чтении проект конституционного закона о внесении изменений в конституционный закон о конституционном суде Кыргызской Республики. Инициатором законопроекта выступил президент. Как сообщил председатель конституционного суда Эмиль Осконбаев, документ направлен на повышение эффективности работы конституционного суда, расширение институциональных возможностей субъектов, имеющих право обращаться в суд, внедрение цифровых механизмов в судопроизводство, а также обеспечение полноценного исполнения решений суда. Согласно предлагаемым изменениям, законопроекты, разработанные во исполнение решений и заключений Конституционного суда, смогут вноситься субъектами законодательной инициативы без общественного обсуждения, как неотложные. Предлагается, чтобы Жогорку Кенеш рассматривал такие документы во внеочередном порядке сразу в трех чтениях. В ходе обсуждения депутаты Мирлан Джинчороев и Улан Сариев уточнили ряд вопросов, касающихся порядка внесения и ускоренного рассмотрения подобных законопроектов. Кроме того, комитет одобрил во втором и третьем чтениях проект конституционного закона о референдуме Кыргызской Республики. Продолжаем наш выпуск и к другим темам. Заместитель председателя Государственной таможенной службы Кыргызстана Нурбек Джигиткеев провел встречу с региональным представителем УНПА ООН, Управления ООН по наркотикам и преступности в Афганистане, Центральной Азии, Иране и Пакистане Оливером Штольпе. Как сообщили ведомстве, в ходе встречи стороны обсудили итоги двустороннего сотрудничества и дальнейшего направления взаимодействия в сфере укрепления потенциала таможенных органов и обеспечения региональной безопасности. Заместитель председателя ГТС выразил благодарность региональному представителю Оливеру Штольпе и представителям УНПА ООН за оказываемую поддержку и вклад в развитие таможенной службы Кыргызстана. Как отмечается в сообщении, отмечены результаты совместной работы, включая создание группы портового контроля в международном аэропорту Манас, проведение международных тренингов, организацию обменных визитов, а также продвижение инициатив по созданию национального центра таргетирования. Также отдельное внимание уделено вопросам совершенствования системы анализа рисков, развитию профессиональных навыков сотрудников и усилению мер по противодействию транснациональной организованной преступности. По итогам встречи подтверждена готовность к дальнейшему укреплению партнерства и реализации совместных инициатив. По итогам января-апреля этого года рост валового внутреннего продукта Кыргызстана составил 12,4%. Об этом сообщил на пресс-конференции заместитель председателя Национального банка Азат Козубеков. По его словам, положительная динамика наблюдается во всех секторах экономики страны. Вместе с тем, Козубеков отметил, что инфляция по-прежнему остается чувствительной к внешним факторам из-за высокой нестабильности мировой экономической ситуации. Основные риски, связанные с геополитической напряженностью в мире, высокой волатильностью мировых цен на продовольствие и сырьевые товары, заявил он. При этом внутренние факторы инфляции, по его словам, находятся под контролем Национального банка и Кабинета министров. В Нацбанке считают, что для сдерживания инфляционных рисков необходимо сохранять жесткие денежно-кредитные условия. Принятое решение о сохранении учетной ставки направлено на поддержание ценовой стабильности и возвращение инфляции к целевому диапазону 5-7% в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Козубеков подчеркнул, что Нацбанк продолжит отслеживать внешние и внутренние инфляционные факторы и будет придерживаться взвешенного подхода при проведении денежно-кредитной политики. Министру экономики и коммерции Кыргызстана Бахыту Сыдыкову присвоена степень почетного доктора политических наук Южнокорейского университета Шинхан. Как сообщили в ведомстве, в рамках визита кыргызской делегации в Корею состоялось посещение университета Шинхан в городе Ыйджонбу. По итогам переговоров подписан меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики и коммерции Кыргызской республики и университетом Шинхан. Документ предусматривает сотрудничество в сфере подготовки кадров, повышения квалификации, стажировок и реализации совместных исследовательских проектов. В ходе торжественной церемонии Бакыту Сыдыкову была присвоена степень почетного доктора политических наук, а также вручена почетная грамота университета. Также отмечается, что после официальной части министр выступил с лекцией на тему экономического прогнозирования, рассказав о его инструментах, методах и ограничениях. Лекцию посетили более 500 студентов, включая иностранных обучающихся из КНР, Японии и стран Центральной Азии. На Орто-Токойском ГЭС продолжаются строительные работы, в частности, строительство линии электропередачи 110 кВт, сообщили в Министерстве энергетики. По данным ведомства, на сегодняшний день по линии завершены фундаментные работы на основных пикетах. Смонтировано 18 из 26 промежуточных опор. Ведется сборка анкерных опор, устройство контуров заземления и обустройство подъездных путей для дальнейшего монтажа. В 2026-2027 учебном году в Кыргызстане продолжится поэтапный переход школ на 12-летнюю систему образования. Об этом агентству «Хабар» сообщили в Министерстве просвещения Кыргызской Республики. Согласно утвержденной министерством модели, некоторые классы продолжат обучение по новым стандартам и программам, тогда как другие будут получать образование по прежней 11-летней системе. Отмечается, что учащиеся первых-вторых классов, которые уже начали учиться по 12-летней системе, перейдут на следующий этап по новым стандартам. В свою очередь, учащиеся четвертых классов в 2026-2027 учебном году перейдут в пятый класс 12-летней школы и начнут обучаться по новой интегрированной программе 5+6. Особые изменения коснутся учащихся пятых классов. Поскольку они будут обучаться по интегрированной программе 5+6, их переведут напрямую в седьмой класс. Такой механизм рассматривается как скачок. Кроме того, учащиеся шестых классов, получившие образование по 11-летней системе, также перейдут в седьмой класс и начнут учиться по новым программам. В связи с этим подчеркивается, что в 2026-2027 учебном году количество седьмых классов значительно увеличится. Это связано с тем, что согласно утвержденной поэтапной модели, скачок с 5 в 7 класс будет осуществлен только один раз в текущем году. Также учащиеся седьмых классов, обучающиеся по 12-летней системе, перейдут в 8 класс по новым стандартам. Ученики же 8-х, 9-х и 10-х классов продолжат свое обучение по прежней 11-летней системе образования. И в завершение выпуска о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Нарынской и Сыкульской областей, местами Вожской, Джалабадской и Баткенской областях дожди, грозы, в высокогорных районах снег. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха Чуйская область плюс 23-28, Таласская область плюс 23-28, Баткенская, Ошская и Джалабадская область области плюс 24-29, Иссык-Кульская и Нарынская области плюс 18-23. В Бишкеке днем возможен кратковременный дождь-гроза, температура воздуха плюс 25-27.
14: Первое информационное радио.
0: Мы продолжаем программу «Кыргызстан» и переходим к другим темам. В Бишкеке прошло 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Главная цель встречи – это укрепление сотрудничества и развитие взаимодействия между странами ШОС в сфере науки, технологий и инноваций. В мероприятии принял участие заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматханов, делегации государств-членов ШОС, включая Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан и другие страны. Подробности далее. В Бишкеке состоялось 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. В рамках заседания были обсуждены актуальные вопросы научно-технического партнерства. Прошел обмен опытом, а также рассматривались инициативы, направленные на развитие научного потенциала стран-участниц. В работе форума приняли участие делегации государств-членов ШОС, включая Беларусь, Индию, Иран, Казахстан, Китай, Пакистан, Россию, Таджикистан, Узбекистан, а также представители секретариата ШОС. В мероприятии принял участие заместитель председателя Кабинета министров Улан Маматханов.
15: И человеческим потенциалом. Сегодня ШОС представляет собой не только крупнейшее евразийское пространство сотрудничества, но и один из формирующихся центров глобального научно-технологического развития, способны предлагать собственные модели устойчивого развития и инклюзивного роста. Технологическое лидерство становится одним из ключевых факторов национальной конкурентоспособности и устойчивости государств. Особое значение имеет инициатива по формированию зеленого технологического коридора ШОС.
0: Заместитель генерального секретаря Шанхайской организации сотрудничества Сухэль Хан отметил, что страны организации обладают большим интеллектуальным и кадровым потенциалом для ответа на современные технологические вызовы. В мире активно развиваются искусственный интеллект, цифровая экономика, возобновляемая энергетика и биотехнологии, поэтому научно-техническое сотрудничество становится важным инструментом устойчивого развития и технологического суверенитета стран ШОС.
16: Символично, что наше совещание проходит в год 25-го летия со дня основания ШОС. За четверть века шанхайский дух трансформировался в мощную созидательную силу, а научно-технический вектор стал одним из фундаментальных драйверов интеграции наших стран. Сегодня в состав ШОС входят 10 государств-членов, 2 наблюдателей и 15 партнеров по диалогу, что в совокупности представляет собой почти половину мирового населения, более четверть территории земного шара и четверть мировой экономики. Рассчитываем, что при поддержке сторон ШОС будет создан основа для трансфера и коммерциализации зеленых технологий, укрепления соответствующих инновационного потенциала и подготовки высококвалифицированных кадров для зеленой экономики.
0: Проведение данного заседания внесет значительный вклад в развитие международного научно-технического сотрудничества и расширение взаимодействия между государствами ШОС. Отмечается, что площадка заседания является важным международным форматом для обсуждения ключевых вопросов в области науки, техники и инноваций и укрепления партнерских связей между странами-организациями. Министр науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Гульзат Исаматова также выступила с речью, отметив, что Кыргызстан перешел от старой консервативной модели управления наукой к динамичной и современной системе.
17: Сегодняшняя тематика – это продвижение инициативы зеленого технологического коридора. Сегодня будут обсуждены темы внедрения современных технологий в науку, инновационных решений. Также пройдут консультации научно-технического сотрудничества между высшими учебными заведениями, научными учреждениями, инновационными ведомствами. И мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие пройдет в формате также и диалога, и принятия очень важных решений для дальнейшего продвижения нашего научно-технического сотрудничества между государствами, членами Шанхайской организации сотрудничества. Мы выдвигаем очень важную инициативу «Зеленый научно-технологический коридор». Это предусматривает, инициирует все важные технологические решения, применение искусственного интеллекта, внедрение новых технологий, трансформация науку, то, что все научные достижения, научная новизна будет использоваться в условиях современных технологий, применением инновационных решений.
0: В мероприятии также приняла участие вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Гульзат Кубенова.
18: Развитие науки и технологий сегодня является одним из ключевых факторов устойчивого роста и конкурентоспособности государств. В этой связи сотрудничество в рамках ШОС приобретает особую актуальность, открывая широкие возможности для обмена опытом, реализации совместных научно-исследовательских проектов, а также укрепления научно-образовательной связи между нашими странами. Казахстан придает большое значение расширению научно-технического взаимодействия с государствами-членами ШОС и рассматривает организацию как важную платформу для продвижения совместных инициатив в области науки, инноваций и цифрового развития. В Казахстане последовательно и комплексно ведется работа по решению вопроса в сфере развития науки, инноваций и коммерциализации. С 2024 года реализуется новый закон о науке и технологической политике.
0: Отметим, что в Бишкеке прошло 10-е совещание руководителей министерств и ведомств науки и техники государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. Айда Инзаркулова, Биринчи радио.
19: В Бишкеке состоялась церемония подписания новых и продления действующих партнерских соглашений Кыргызского футбольного союза с отечественными компаниями. Продолжит Ханат Султакеев.
4: В офисе Кыргызского футбольного союза 25 мая состоялась официальная церемония подписания новых и продления действующих спонсорских и партнерских соглашений. В мероприятии приняли участие представители бизнес-сообщества, руководители компаний-партнеров, а также представители коммерческих и маркетинговых подразделений организаций, поддерживающих развитие футбола в Кыргызстане. Как отмечалось в ходе встречи, подобное сотрудничество позволяет не только поддерживать национальную сборную, но и развивать футбольную инфраструктуру, детско-юношеский спорт и популяризировать здоровый образ жизни среди молодежи. В рамках церемонии были продлены соглашения с рядом действующих партнеров, а также подписаны новые контракты. О важности взаимодействия бизнеса и футбольного сообщества рассказал первый вице-президент Кыргызского футбольного союза Нурдин Букуев.
20: Наше развитие не стоит на месте. Мы прошли определенный путь, и сегодня внутри команды заметно укрепилось единство и дух сотрудничества. Это дало нам новые результаты и придало уверенности двигаться дальше. Уже сейчас можно сказать, что следующий год станет для нас этапом серьезного роста, особенно в развитии футбола. Все эти достижения стали возможны благодаря вашей поддержке. Мы хотим выразить искреннюю благодарность нашим партнерам, спонсорам и всем, кто ежедневно вкладывает силы и ресурсы в развитие футбола. Благодаря совместной работе нам удается добиваться устойчивых результатов и двигаться вперед. Отдельное спасибо всем коллегам и единомышленникам. Именно вместе мы реализуем поставленные задачи и достигаем поставленных целей.
4: Среди компаний, продолживших сотрудничество с футбольным союзом, Шоро, аэропорты Кыргызстана, Кыргызтемиржолу и НСК. Со стороны футбольного союза соглашение подписал главный тренер национальной сборной Кыргызстана Роберт Просинечки.
3: Аэропорты Кыргызстана для нас тоже большая честь поддержать Кыргызский футбольный союз. В авиации мы верим, что у нас много общего между футболом и авиацией. Любим ставить большие цели, как и в футболе, ну и умение работать в команде.
21: Страховая компания НСК рады вот второй год уже подписать соглашение о сотрудничестве и сделать свой вклад в развитие кыргызского футбола не только словами, но и делом. В рамках договора страховая компания НСК предоставляет защиту для наших футболистов, ведь защита и доверие наших клиентов – это наше дело, нашей страховой компании.
22: Компания сам директор Волом. Наше подписание это не первый раз, не первый год. Мы уже давно с Федерацией футбола, уже более 15 лет работаем. У нас тоже цель одна, есть своя мечта – выйти на чемпионат мира. Мы надеемся, что мы тоже будем способствовать этому, да, и будем вместе с кыргызским народом, вместе с Кыргызстаном счастливы.
4: Как отметили участники встречи, сотрудничество бизнеса и спортивных организаций сегодня становится важной частью развития профессионального спорта. Поддержка партнеров позволяет создавать более устойчивую систему подготовки спортсменов, расширять возможности для проведения соревнований и укреплять позиции национальной сборной на международной арене. После официальной церемонии главный тренер национальной сборной Кыргызстана Роберт Просинец ответил на вопросы журналистов и рассказал о подготовке команды к предстоящим международным турнирам. В частности, речь шла о выступлении сборной Кыргызстана в Кубке Азии 2027 года, где соперниками отечественной команды станут сборные Ирана, Сирии и Китая.
23: Мы уже анализируем все команды, и, конечно, Иран будет играть на чемпионате мира. Посмотрим, как они сыграют.
24: China, seguro que hay tantos jugadores, no sabemos ni quién va a venir, si ellos cambian muchísimo.
23: Насчет Китая. В Китае очень много игроков. На данный момент мы не знаем, кто приедет, но мы уже работаем над этим, анализируем сборную Китая, как играют. А что насчет сборной Сирии? Сборная Сирии достаточно хорошая команда. Его тренирует мой друг, он тоже хорват. У них будет мой друг тренирует сборную Бахрейна, и Сирия будет играть против Бахрейна в Турции, и в этом товарищеском матче они сыграют. После мой друг, тренер сборной Бахрейна, даст мне всю информацию о сборной Сирии, и также мы подготовимся под них.
24: Mundo pensar positivo, no, que es muy importante para hacer resultado.
23: Я думаю, что собрал хорошую группу, там также есть молодые игроки. Давайте мыслить позитивно и надеяться на хороший успех.
4: Также главный тренер рассказал журналистам об изменениях в составе национальной сборной и подготовке команды к ближайшим матчам.
23: Эти игроки, конечно, это фавориты, это имена, я с вами согласен, но сейчас мы будем звать новых игроков. Это будут новые игроки, молодые, которым мы доверяем, которым мы хотим расти и добиваться с ними.
24: Hay jugadores mayores aquí.
23: В нашей команде тоже есть старшие игроки, которые имеют опыт на международной арене. Например, Кайрат, Морлин, Джон Ахменов и так далее. Сейчас не будем всех говорить. Эти 26 игроков, которых мы вызвали на эти сборы, я думаю, что лучшие игроки Кыргызстана на данный момент. Но кто знает перед чемпионатом Азии, что может произойти, кто может получить травму или еще что-то. Мы, конечно, будем уже реагировать на каждую ситуацию. Я думаю, что я собрал хорошую группу футболистов. Главное в нашей команде – это атмосфера. Старшие будут помогать молодым расти.
4: Между тем, уже в начале июня национальная сборная Кыргызстана примет участие в Кубке трех наций. 3 июня кыргызстанская команда сыграет против сборной Кении, а 9 июня встретится со сборной Палестины. Обе встречи пройдут в Бишкеке на стадионе имени Дулёна Омурзакова. Говорит директор департамента коммерции и коммуникации Кыргызского футбольного союза Джибек Кубанычбек Кызы.
25: 3 июня состоится матч национальной сборной Кыргызской Республики по футболу против Кении, а также 9 июня сборная сыграет против Палестины. А все это пройдет в рамках турнира Кубка трех наций в городе Бишкек. Начало матча 20:30. И данный турнир проходит в рамках подготовки нашей команды к финальной стадии Кубка Азии 2027 года. Кыргызский футбольный союз приглашает всех болельщиков прийти, поддержать команду, стать частью большого футбольного праздника.
4: В футбольном союзе отмечают, что предстоящие международные матчи станут важным этапом подготовки национальной сборной к дальнейшим официальным турнирам и позволят команде проверить свои силы на фоне серьезных соперников. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
0: Это была программа «Кыргызстан». Ее провели Айдай Незаркулова и Канат Султакеев. А сейчас эфир продолжит программа «Жаңы багыт».
2: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatü Sautu Türkiye.
3: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Blas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Турция.
10: Юфлет Зари и Турция.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا Ankara Radio صدای ترکیه.
13: Да, да, Турция радио да.
14: Хосуме Турция и Зайна радио Каяна.
15: Петерши радио Садбури Турция с Кма.
16: Олода Турция уни радиосу.
17: Айч радио Воча Турция.
18: Говорит голос Турция.
19: Эфирда Турция овоза.
1: Гитлеяр Түркияның теті радиосы.
12: Е, садай Түркия.
7: Аңлаватқан ола Түркия авазы радиосы.
11: Эво, ифонетис Түркия.
15: Олди радио глас Түркия.
2: Гидарреди амурият Түркия.
13: Ини адала радио суара Түркия.
16: Мене вая кисуахили саути я Түркия.
6: Эсте радио вож де Түркия.
4: こちらはトルキエの声ラジオです。
12: ズボルはグラスオットのトルキエ。
17: エフィルでトルキエオボーズラジオさ。
3: イッチトルキエハンギアラジオや。
5: オールでラジオグラストルキエ。
7: トルキエのラジオさ。
0: ブラス、トルキエのセシラジオさ。

Вы слушаете Биринчи Радио, в эфире новости часа. Председатель Кабинета министров Кыргызстана Дылбек Исамалиев ознакомился с результатами реконструкции и технического переоснащения подразделения МВД. Рабочий выезд был приурочен к 35-летию независимости страны. В полку специального назначения «Шумкар» построены новая казарма, мини-футбольное поле и обновлен спортивный зал. Также модернизирована экспертно-криминалистическая служба МВД, где внедрены современные системы для ускорения раскрытия преступлений. Кроме того, глава Кабмина посетил здание УВД Свердловского района Бишкека после капитального ремонта. По его словам, улучшение инфраструктуры МВД

0: построено 280 новых зданий и реконструировано около 300 объектов. Особое внимание также уделяется проекту «Безопасная страна». Сейчас по республике функционируют около 10 тысяч камер видеонаблюдения, а до конца этого года их количество планируется увеличить вдвое. Заместитель председателя кабинета министров Кыргызстана Эрлист Акунбеков в ходе рабочего визита в Таджикистан встретился с вице-премьером страны Сулейманом Зиёзода. Стороны обсудили реализацию договоренностей, достигнутых на первом заседании межправительственного совета двух стран, а также меры по развитию торгово-экономического сотрудничества. Кроме того, стороны обсудили сотрудничество в сфере возобновляемых источников энергии и взаимодействие в водно-энергетической отрасли. Правление Национального банка Кыргызстана накануне приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 12%. Решение вступило в силу во вторник, 26 мая. О причинах, послуживших основой для решения сохранить учетную ставку на уровне 12%, далее в материале.
1: Правление Национального банка страны 25 мая 2026 года приняло решение сохранить учетную ставку, ключевую ставку, на уровне 12%. Решение вступает в силу с 26 мая 2026 года. Как отметили сегодня в Национальном банке страны, с начала 2026 года внешнеэкономическая ситуация характеризуется усилением геополитических факторов, связанных с ситуацией на Ближнем Востоке. Это привело к росту волатильности и повышению цен на мировых рынках продовольствия и энергоносителей, что усилило внешние проинфляционные процессы. Как сообщил заместитель председателя Национального банка Кыргызской республики Азат Казубеков, с начала года инфляция в Кыргызстане по состоянию на 15 мая составила 4,7%, а в годовом выражении 10,9%. Основной вклад в рост цен внесли продовольственные товары и услуги.
2: В Кыргызской республике на сегодня, с начала текущего года, инфляция сформировалась на уровне 4,7%. При этом показатель инфляции в годовом выражении сложился на уровне 10,9%. В структуре инфляции наибольший вклад обеспечивается ростом цен на продовольственные товары и частично услуги. Среди внутренних условий инфляции можно перечислить плановый рост повышения тарифов ЖКХ и рост стоимости некоторых услуг. Однако внутренние факторы инфляции оцениваются относительно умеренно.
1: Экономика Кыргызстана сохраняет высокие темпы роста на фоне устойчивой потребительской и инвестиционной активности субъектов экономики. В январе-апреле 2026 года реальный ВВП страны вырос на 12,4%. Основной вклад в данный прирост был обеспечен ростом сектора услуг и промышленности, а также расширением строительства в результате увеличения инвестиций в основной капитал и реализации инфраструктурных проектов. Поддержку внутреннему спросу оказывает рост реальных доходов населения. Ситуация на внутреннем денежном и валютном рынках остается стабильной. При этом относительно стабильная курсовая динамика национальной валюты способствует сохранению инфляционных ожиданий экономических субъектов и населения в умеренных пределах, рассказал заместитель председателя Национального банка Кыргызской республики Азат Казубеков.
2: В целях сглаживания резких колебаний обменного курса с начала текущего 2026 года Национальный банк провел валютные интервенции. Общий объем продаж долларов США на внутреннем валютном рынке составил 893,45 миллиона долларов США. При этом мы продолжаем поддерживать достаточный уровень международных резервов Национального банка, собственно, из которых и питаются эти валютные интервенции. И по состоянию на 22 мая объем международных резервов сложился на уровне около 8,9 миллиардов долларов США, что на 3,4% больше, чем в конце 2025 года. Все эти меры способствуют сдерживанию чрезмерного роста цен в нашей экономике.
1: Регулятор также указал, что перспективы инфляции остаются чувствительными к внешним условиям, включая геополитическую напряженность, колебания мировых цен на продовольствие и возможные сбои в глобальных цепочках поставок. Следующее заседание правления Нацбанка по вопросу учетной ставки запланировано на 27 июля 2026 года.
0: Как сообщает Кыргызгидромет, ночью местами в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Баткентской и Сыкульской

0: Приволжской и Наринской областях дожди, грозы. В высокогорных районах снег, в Таласской области без осадков. Завтра днем на большей части территории дожди, грозы. В высокогорных районах снег, в Чуйской, Ошской, Джалабадской, Иссык-Кульской, Наринской областях местами осадки интенсивные. На высокогорных участках дорог гололедица, ветер западный 4-9 метров в секунду, днем местами с усилением до 15-20 метров в секунду. В Бишкеке ночью без осадков, днем дождь, гроза. Температура воздуха ночью плюс 14-16, днем плюс 26-28.
1: Биринчи радионун жарнама кызматы.
2: Кыргыз Республикасынын депозиттерди коргоо боюнча агенттиги. Банк же микрофинансылык компаниянын лицензиясы жокко чыгарылган учурда аманатчыларга пайыздарды кошкондо 1 миллион сомго чейин аманаттын төлөнүшүнө кепилдик берет.
3: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
4: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
3: Болжай чоң футбол менен башталат. Үч улуттун кубогу Бишкекте. Кыргызстан, Кения, Палестина, бир талаада. Бул жөн гана оюн эмес. Бул Азия кубогуна кадам. 3 июнь Кыргызстан, Кения. 9 июнь Кыргызстан, Палестина. Төлөн Өмүрзаков стадионун бирге жаңырталы. 27 майга чейин билетти арзан баада сатып алыңыз. Үлгүрүп калыңыз. Курама команда менен бол. Кыргызстан үчүн бирге. Билеттер Ticket.kz сайтында.
5: Ысык көл форумуна 40 жыл. Чыңгыз Айтматовдун арты менен Кыргызстан дүйнөлүк гуманисттик идеялар талкууланган цивилизациялар кеңешинин мураскери болуп калды.
6: Чыңгыз Айтматов адабияттын туу чокусундагы адам катары дүйнөлүк саясатта өзүнүн ээлеген орду бар экендигин көрсөтө алды да.
7: Чыңгыз Айтматов ушу 20-чы кылымда маданияттын диалогу деген өзүнчө бир пикир алмашууну кайра жараткан да. Ошонун негизинде мынабу Ысык көл форуму деле ошо диалогтордун, пикир алмашуулардын негизинде пайда болгон бир өзгөчө эл аралык уюм болуп эсептелет.
5: 2026 жылы июнь айында өтө турган Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык Ысык көл форуму ааламдашуу доорундагы гуманизм диалогу жер шаарында тынчтыкты сактоо үчүн түшүнүшүү жана өзгөртүү ымаласын жаратуу. Ысык көл форуму 2026.
8: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом. Таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
9: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
8: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества ШОС под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
10: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство в нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
8: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики.
11: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Добрый день, в эфире Биринчи радио, программа «Точка зрения», в студии Айдай Назаркулова, за режиссерским пультом работает Эдиар Эркинбек Улу. В Кыргызстане проходит прием документов на получение стипендии «Элюмүтү». Он продлится до 10 июня. Стипендия «Элюмүтү» имеет целью оказания содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. Отметим, что ранее сообщалось, что за 3 года этого проекта было профинансировано около 40 стипендиантов. Помимо этого, с 11 мая официально начал работу специальный портал президентской стипендии «Элюмүтү». Вот говорится о том, что теперь кандидаты могут подать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия и узнать всю необходимую информацию именно на этом сайте. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как проходит прием заявок на получение стипендии, а также узнаем, как стипендия на протяжении уже 3 лет помогает молодежи получить лучшее образование. В студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста Управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримову. И чуть позже к нам присоединится стипендиантка «Элюмүтү» Айсулу Кужумкулова. Добрый день, Айзат Алмазбековна.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы с вами говорим о стипендии «Элюмүтү». Мы знаем, что с 11 числа, получается, начался, заработал новый такой портал, да, где все уже можно увидеть своими глазами. Давайте мы сначала с вами поговорим вообще о самой стипендии «Элюмүтү». Расскажите, пожалуйста, вот она работает уже 3 года, что вы можете сказать, как вы оцениваете то, что молодежь, может быть, стали так больше, да, отправлять свои заявки на получение стипендии, как вообще проходит этот процесс?
1: Добрый день еще раз. Хотелось бы отметить, эта программа работает не 3 года, а 5-й год уже. 5-й год набор идет. Программа была утверждена указом президента от 10 мая 2022 года. И в 2022 году уже был произведен первый набор. Как вы уже ранее отметили, да, действительно, с каждым годом поток поступающих, он увеличивается. Например, если в 2022 году было 8 претендентов, стипендиатов, то есть кандидатов, то в 2023 году их уже было 11, в 2024 году уже 20, 22, по-моему, да, и вот с каждым годом увеличивается. И за 4, это в этом году 5-й год реализации проекта идет, но за 4 года поступления поступила, обучилась, завершила, в общем, 52 стипендиата. В общем, 52 стипендиата, из которых 32 еще обучаются и 20 уже завершили. Но в этом году еще завершенные будут, они вот где-то в июне уже начнут прибывать, и их уже больше будет.
0: Вот, значит, как вы рассказали, да, естественно, с каждым годом увеличивается количество, наверное, еще и потому, что все больше студентов начинают понимать и видеть на примерах, да, что вот молодежь действительно хорошо поступает в хорошие вузы, и это отличная возможность для них, да?
1: Да, действительно. С каждым годом увеличивается поток, потому что, ну, это новая молодая программа, скажем так, наши молодые кыргызстанцы, ребята, они, когда была эта стипендия утверждена указом президента, благодаря нашему президенту, даже можно сказать, да, вот такая возможность молодым ребятам была дана, об этом мало кто знал, и из года в год об этом больше ребят узнают. Поэтому поток тоже увеличивается, и ребята, наверное, понимают, что, поступая в зарубежные вузы, у них есть возможность, что из государства их профинансирует, поддержит.
0: Скажите, пожалуйста, вот с 11 мая заработал портал, да, и также проходит сейчас прием заявок вот для получения стипендии. Вот как вы заметили, уже многие активно начали пользоваться порталом и через него подавать заявки.
1: Да, портал, он начал работу с 11 мая до 10 июня, как раз 30 дней дается всем претендентам, кандидатам, которые могут участвовать в этом конкурсе и загрузить все документы. В эти 30 дней им дается возможность загрузить документы, если какие-то документы, скажем, вовремя поменять, если какие-то ошибки, я не знаю, какие-то неправильные документы загрузили, то есть в течение 30 дней они это могут сделать. И так, портал, сколько ребят вот сейчас заявки уже зарегистрировали, доступ у нас есть, мы можем это видеть. Сейчас более 100 человек, ну порядка где-то 120, если быть более точнее.
0: Да, к нам Айсулу присоединилась. Вот сейчас мы попросим надеть петличку для того, чтобы мы чуть позже побеседовали. Вот скажите, пожалуйста, Айзат Алмазбековна, вот вы сказали уже 100 человек. Это действительно большая цифра. Вообще, как проходит вот этот потом этап отсева, да, скажем так, тех стипендиантов, которые, может быть, не предоставили все документы, которые нужны, или вот были какие-то, не совсем подходят под программу?
1: Ну, сам конкурс, он в два этапа проходит. После того, как портал закроется, мы уже, скажем так, ведем работу с порталом, и уже первый отсев, это не первый этап конкурса, это, скажем так, отсев, то есть эти ребята, ну, понимаете, вот, все там 100 человек, 150 человек, это не говорит о том, что если они зарегистрировали, что в портале они все документы загрузили, и у них там все идеально. Вот, например, вот Айсулу как раз подошла, не все такие кандидаты, претенденты ответственные, вот как Айсулу и другие, которые поступили, да, потому что бывают моменты, я вот сейчас просмотрела тоже сегодня, то есть там, допустим, есть ребята, уже порядка где-то 20 человек есть, просто зарегистрировались, и больше нет никаких документов. Но это, я считаю, безответственный подход. Естественно, их сразу мы отклоняем. А на конкурс идут только те ребята, у которых полный пакет документов, соответствующие требованиям. То есть конкурс, он состоит, как я уже сказала, из двух этапов. И вот на первый конкурс, который в министерстве проходит, идут ребята, у которых полный пакет документов.
0: Вот вы сейчас сказали очень такую нужную, скажем так, памятку, да, может быть, мы немножечко продолжим в этой части, что нужно делать, что нужно загрузить всем стипендиантам, потому что они, может быть, не все поняли, да, насколько вот этот сам отбор проходит и думают, что на первом этапе нужно просто зарегистрироваться.
1: А, ну, вы знаете, объявление было дано, в объявлении прям прописано, какие документы надо загрузить и в какой портал, ссылка на портал имеется. Также в этом портале есть нормативно-правовые акты, то есть это указ президента, положение, постановление, какие документы должны содержаться, какие документы надо в портал закрепить, да. И опять-таки свой личный номер я указала, чтобы при каких-то возникновении каких-то вопросов, чтобы они звонили. И в портале, знаете, вот сейчас просто невозможно, конечно, это показать, вот когда портал открываешь, внутрь заходишь, там прям конкретно прописано, какой документ с тебя требуется. И, в принципе, для человека, который поступает на программу магистратуры и PhD, я думаю, это несложно. Там прям вот конкретно, допустим, паспорт, да? Сертификат о знании языка, диплом, например, потом документ образовательной организации о том, что подтверждение, что ты действительно поступил, да, то есть я думаю, как бы это уже все-таки же взрослые люди, как бы понятно, и если даже если у них есть вопросы, то они всегда могут к нам обратиться.
0: Значит, там очень даже такой подробный гайд есть, да, что нужно делать все-таки.
1: Да, подробно там.
0: Скажите, получается, сам прием заявок, он завершится 10 июня, да? И вот дальше какая работа будет продолжена вами и комиссией, да?
1: 9 июня завершится, 9 июня, да, до 10-го. Ну, отбор документов по порталу, как уже ранее было сказано, потом первая комиссия будет в министерстве заседать, все документы рассмотрят, ознакомятся, и может к кого-то, конечно, могут отклонить, но в основном на комиссию идут все те кандидаты, у которых уже практически все документы имеются. И, как бы сказать, отклонения бывают, но их не так много, 1-2 максимум, да, вот просто я из практики говорю, да, и после этого уже документы идут уже во второй этап, переходят во вторую фазу, то есть это уже республиканская комиссия рассматривает в администрации президента, там тоже из практики, опять-таки говорю, отклоненных только 1-2, вот такое количество бывает, да, в основном раз соответствие, мы стараемся ребят поддержать, не отказывать, то есть дать возможность обучаться и профинансировать.
0: Вот когда, получается, ребята подают заявки, они пишут вуз, в который хотят поступить, и вот строго указано о том, что вуз должен входить в топ-100 университетов, да, лучших. Вот эта часть, каким образом это все рассматривается, все-таки это же тоже долгая работа, посмотреть то, насколько все документы соответствуют. И все сертификаты, получается, должны быть обновлены и правильны, например, знание языка, вот это все, что с этим связано?
1: Ну, скажем так, это не, конечно, это время занимает, но прям такой проблемы нету, потому что стипендиаты предоставляют документ о том, что они поступили в такой-то вуз. Сейчас у нас, как говорится, в доступе у всех есть интернет, где мы по интернету можем посмотреть, на каком месте этот вуз по рейтингу стоит, допустим, в топ-100 входит, не входит, или программа входит в топ-100 или не входит. То есть мы это быстро сейчас проверить можем. Это, конечно, определенное время занимает, но не так, чтобы прям вот столько вот времени, и мы никак не можем с этим разобраться. Таких проблем нету. Таких проблем нету. И ребята, которые действительно ответственно относятся, которые поступили, которые хотят учиться, они всегда на связи. Если у нас какие-то вопросы возникают, они какие-то документы подтверждают, приносят. То есть в портале все документы должны соответствовать. Но если у нас какие-то вопросы помимо этого возникают, то ребята всегда на связи. То есть я не могу сказать, что все те стипендианты, которые поступили и обучаются, мы как бы связь не поддерживаем, у нас со всеми ими есть связь, и они всегда, обратная связь есть, они всегда как бы откликаются на наш призыв, скажем так.
0: Получается, что стипендианты, они должны предоставить только, получается, онлайн-копии, да, потому что у нас сейчас все-таки более цифровизированное, или что-то удостоверяющее потом нужно все-таки для точности принести, или, может быть, это уже во время рассмотрения комиссии, или все-таки таких правил нет?
1: Ну, оригиналы они не могут предоставить, потому что о зачислении, как вы говорите, они только вуз, он письмо через почту им отправляют. Естественно, мы запрос делаем, мы можем подтверждение получить, что он действительно зачислен. Это первый момент. И второй момент. Финансирование начинается только с того момента, как договор подписывается. А до этого деньги не перечисляются. И деньги стипендиант на руки никогда не берет, и на его личный счет они не перечисляются, они только на счет университета перечисляются. Они реквизиты университета предоставляют. И при, то есть это второе подтверждение, при перечислении, скажем, Министерство финансов, казначейство, они проверяют вот эти счета университета. Действительно ли это тот университет, действительно ли они туда деньги направили.
0: Вот эти тонкости финансирования, оплаты, давайте мы еще немножечко попозже затронем. К нам присоединилась Айсулу, стипендиантка стипендии Элюмиту, и вот хотелось бы тоже вам такой вопрос задать. Расскажите о своем опыте участия. Вот как нам уже сказали, вы предоставили все документы, сделали все как нужно. Вообще, как проходил этот процесс и в каком году вы поступили?
2: Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, я являюсь первопроходцем. Я являюсь одной из первых стипендиаток, которые получили эту стипендию и эту возможность. В 2022 году я подавала на эту стипендию. Я уже поступила в вузы, несколько топовых вузов мира. Это Лондонская школа экономики, это UCL. Я решила выбрать UCL. UCL — это University College London, который является университетом, который, ну, в тот момент по рейтингу он был на 7-м месте в мире по рейтингу QS. Как раз, мне кажется, тут по рейтингу тоже стоит тоже некоторый момент покрыть. Мое направление — это политика в области технологий и инноваций и развития. Я хотела связать свой бэкграунд, свою профессиональную деятельность с тем направлением, который на тот момент был мне интересен. Вот. Сбор документов на самом деле был, на мой взгляд, довольно-таки простой. Мне нужно было максимальное количество всех сертификатов собрать, которые у меня были в тот момент, написать эссе на кыргызском языке, мое мотивационное письмо, потом предоставить тесты, да, и о том, что и подтверждение о том, что ты прошел в университет. Там есть два вида подтверждений: есть conditional и unconditional, да. Conditional — это когда ты не до конца прошел в университет, когда университет все еще, например, запрашивает твои тесты по английскому языку, либо оплатить какую-то сумму, да. Есть unconditional offer, когда ты полностью уже 100% прошел в университеты. И вот, мне кажется, здесь очень важно отметить для тех, особенно, кто уже подается, не у всех всегда есть conditional offer, точнее, unconditional offer. Соответственно, им можно подавать с unconditional, точнее, с conditional. Вот. То есть потом, мне кажется, уже можно дополнительно предоставить не имеющиеся документы, да, при необходимости. Но тут, мне кажется, очень важно отметить, что нужно уже пройти в университеты. И опять же, в топовые университеты вуза мира, потому что наше правительство как раз-таки перед собой ставит цель как бы вырастить, да, такое поколение с качественным мировым образованием. Вот, и с этой целью как раз-таки была запущена эта программа. Вот. В тот момент, когда я подавалась, очень мало кто знал про эту стипендиальную программу, к сожалению. И я вот как только узнала, я сразу подала. То есть очень мало времени было в тот момент. По-моему, объявили в июле, и в августе уже был дедлайн, что-то такое, если не ошибаюсь, уже я не помню. Но я очень за короткое время собрала все рекомендательные письма, в университет обратилась в свои, ну вот, где получила свое высшее образование, да. Там рекомендательные письма, потом рекомендательные письма с работодателя, если не ошибаюсь, мотивационное письмо и так далее. Все документы я, в принципе, быстро собрала и потом уже ждала ответа от Министерства образования. Вот. И, к сожалению, в тот момент очень много изменений происходило как раз-таки. И так как, понятное дело, что я была в рамках первого потока, там многие системы не были выстроены. И вот очень радостно слушать от Айзат Тадже, что у нас появился портал, там тогда даже портала не было, к сожалению. Сейчас у нас есть портал, ну, то есть там тогда тоже комиссия рассматривала, но мне кажется, это было такое на уровне каких-то более индивидуальных кейсов. А сейчас уже более системный подход, особенно учитывая, что количество заявок стало намного больше. То есть в тот момент, когда я подавалась, по-моему, 8 человек только прошло, если не ошибаюсь. Вот. Потом, когда узнали мои знакомые, друзья, очень много людей ко мне обращалось, и как минимум 3 человека дополнительно прошли сейчас обучение. Недавно уже кто-то UC Berkeley закончил как раз-таки, да? Потом еще другие университеты ко мне постоянно обращаются. Вот. Все мои знакомые уточняют про эту стипендию. Мне кажется, это отличная возможность, которой как раз-таки надо пользоваться. Но опять же, нужно тут, мне кажется, понимать, для чего ты это высшее образование, да, магистратуру либо докторантуру получаешь, и с какой целью ты это все хочешь делать, для того, чтобы, то есть, понятное дело, что профессионально мы все хотим развиваться, да, но каким образом мы это будем применять в своей жизни, это уже другой вопрос.
3: Айсулу, вы поступили в такой очень хороший вуз, который действительно на слуху, да, и вот тоже хотелось бы это отметить, что вы большая молодец, и думаю, что многие, кто узнал, что вот кыргызстанка отучилась в этом престижном вузе, да, они тоже обрадовались этой новости, и, как вы сказали, вас вот уже не первый год разными вопросами ваши знакомые тоже задают для того, чтобы узнать, как это все происходит. Расскажите, как вообще прошла ваша учеба сама? Как вы, может быть, к ней морально готовились? Чего вы ожидали? И насколько такие обширные знания вы смогли получить за вот эти годы обучения?
2: Это очень хороший вопрос, потому что в тот момент, когда я подавала на магистратуру, мне казалось, что я уже постарела, все уже, у меня времени нет ждать, мне нужно срочно пройти. Вот такую цель я перед собой поставила. Соответственно, ну и учитывая, что у меня семья здесь оставалась, и я понимала, что я вернусь в Кыргызстан сразу после учебы, и учитывая, что у меня двое детей, я хотела только годичную программу. Годичная программа – это в основном Великобритания. Да? Если мы рассматриваем американское образование, то это в основном двухгодичные программы. Соответственно, я понимала, что мне нужно магистратуру и свою степень получить в кратчайшие сроки. То есть в Великобритании ты учишься целый год, 12 месяцев, да? Там у тебя нет каникул как таковых. Вот. И очень интенсивная программа. Моя программа в Лондоне – она считается очень престижной и вообще в мире. Угу. Мои в основном одногруппники были из Китая, из Индии. И они все туда поступили из-за престижа университета, из-за рейтинга университета. То есть для китайцев, в особенности, очень важен рейтинг университета. Они в первую очередь смотрят на рейтинг университета, а дальше уже на направление. Вот. Университет дает колоссальные возможности. Очень много ресурсов, то есть там есть различные акселерационные программы, программы по поддержке, программы, которые там научную твою деятельность поддерживают. В целом вся инфраструктура, она такая прям мощная, и когда я, например, после того, как я завершила свою магистратуру в Великобритании, далее я поехала в США, у меня был тур в UC Berkeley, дальше в Стэнфорде, потом я в Стэнфорде получила программу одну. Я поняла, что мой вуз, он очень-очень крутой, наравне с американскими вузами, которые тоже считаются, ну, Лига Плюща, как минимум, да. И кыргызстанцы в основном, когда, ну, по моим наблюдениям, они в основном смотрят на университеты в США, Лига Плюща, это в первую очередь, но эти университеты очень дорогие, это надо тоже отметить. Европа, она, конечно, чуть подешевле будет, да, особенно если мы хотим, например, чаще приезжать в Кыргызстан. В моем случае я практически каждый месяц приезжала в Кыргызстан, 3 недели. То есть мне было выгоднее иногда финансово приезжать в Кыргызстан там, на 3 дня, 4 дня, потому что билеты, они были сопоставимы той цене, сумме, да, денег, которую я, например, тратила в Лондоне за проживание. Mm-hmm. Вот, соответственно, я часто прилетала в Кыргызстан, чтобы увидеться со своей семьей и так далее. То есть я очень привязана к своей семье, к стране, и, соответственно, для меня это как бы тоже очень важный пойнт. К сожалению, моя семья не смогла со мной поехать ввиду тех или иных нюансов. Соответственно, я таким образом балансировала между своей семьей и учебой. Но те люди, у которых нету там семьи, да, о которых они должны заботиться, либо же есть возможность со своими семьями поехать, я бы, наверное, все-таки рассмотрела бы США ввиду того, что образование, да, бесплатное для детей, к примеру. Помимо того, что мы сами получаем образование, мне кажется, мы еще и образуем свои семьи, да. То есть мы не то, чтобы только семьи, может быть, даже полное поколение наше, да, именно в наших семьях. Соответственно, мне кажется, это тоже очень важно. И это стипендия, я вот постоянно не перестаю, мне кажется, говорить о том, что это очень здорово, что именно в Кыргызстане у нас такая появилась возможность, что надо пользоваться этой возможностью. И опять же, ну, не просто пользоваться, но еще, мне кажется, это все применять уже во благо нашей страны в первую очередь.
3: Угу. А ваше обучение сколько стоило? И вот эти вот 50 тысяч долларов, которые выделяются на каждого стипендианта, они, получается, смогли покрыть эту сумму, да?
2: Ну, в тот момент, когда у меня учеба была, это где-то 35 тысяч фунтов. Ну, это эквивалентно, наверное, будет 50 тысяч долларов, да, то есть 50 тысяч долларов. Фунты, они всегда выше, чем доллары. Соответственно, это где-то так же выходит. Но нужно отметить, что это только контракт, да? То есть помимо контракта еще есть проживание. И мне кажется, это очень важный фильтр. Для тех, кто действительно ценит образование, я, я была готова сама оплатить, честно говоря, свою учебу, полностью покрыть, потому что мне прям срочно надо было получить эту степень. Мне так казалось в тот момент, да, то есть можно было, конечно, потерпеть, там, посмотреть другие возможности, потому что помимо Элемиту есть другие тоже возможности, но конкуренция, опять же, да, высокая, мне кажется. Можно было бы обратиться в университет сам, чтобы выделили стипендию, но у меня вот такой горящая, скажем так, миссия была в тот момент, поэтому я готова была заплатить. Но так как раз-таки подвернулась эта возможность, на удивление, мне кажется, не просто так, да, я воспользовалась этой возможностью. Вот, и я очень рада. Единственное, тот момент, когда я... Нужно, мне кажется, очень важно отметить тоже некоторые моменты, да. Например, когда я подалась в ВУЗ, только через некоторое время я получила первый транш. И в течение там пару месяцев огромная разница в конвертации произошла, которую я сама заплатила, закрыла. Вот, и так как в суммах перечисляются, да, деньги, там конвертационные моменты тоже были. Я не знаю, насколько этот вопрос сейчас разрешили, но вот такие моменты тоже, мне кажется, нужно учитывать стипендиатам. Потому что это все-таки расходы, да. Помимо того, что ты стипендию, ну, контракт покрываешь, ты можешь, опять же, рассмотреть другие возможности, которые может ВУЗ предоставить. Есть другие стипендиальные программы. Есть, по-моему, несколько кейсов, когда там, одна стипендиатка смогла, например, покрыть свои расходы через фонд Агахана.
1: Да-да-да.
2: И вот такие кейсы тоже есть.
3: Айзат Алмазбековна, как раз давайте поговорим про вот это самое финансирование. И также ранее говорилось о том, что если студент получил большую скидку на обучение, да, и ему требуется меньшая сумма обучения, то для обучения то комиссия тоже принимает решение выделять ли средства на то, чтобы, ну вот, на транспорт, проживание и вот эти все нюансы. Вот сейчас за несколько лет как это было усовершенствовано?
1: Ну, во-первых, скажем так, это у нас программа молодая. Страна у нас как бы сейчас только начинает финансировать такие проекты. 50 тысяч долларов, как изначально было, так и осталось. Эту сумму пока не увеличили, потому что у нас, во-первых, квота 50 стипендиатов в год. Эти 50 пока не заполняются, скажем так. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще другие стипендиальные программы тоже. Ну, прилично финансов уходит, допустим. Сейчас Акылман проект запускается. Опять-таки там и финансирование, и тем более бесплатное обучение. По всему Кыргызстану открываются такие проекты. И сейчас мы не можем говорить о том, что эта сумма увеличится. Это насчет этого. Насчет вот Агахана вы затронули, да, то есть есть контракты, которые 80 и 90 тысяч долларов, так как государство покрывает 50 тысяч долларов, остальную сумму некоторые стипендиаты, они уже могут либо сами оплатить, либо запросить у спонсоров. И да, фонд Агахана, там у стипендиантки, по-моему, 80 тысяч долларов было, и они 25 тысяч долларов предоставили, вот насколько мы знаем. Насчет транспорта и проживания, опять-таки, это все опирается в 50 тысяч долларов. Контракты разные бывают. Бывает даже 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Вот как Айсула отметила, в Европе вообще бесплатно, особенно в Германии, да. И тогда они, обучаясь на бесплатном обучении, на транспорт и проживание запрашивают. На транспорт и проживание выдается лишь в том случае, если у тебя имеется скидка при оплате контракта. Скидка там, стипендия, как они говорят, да, если, допустим, контракт, например, 50 тысяч долларов, тебе 10 тысяч долларов предоставили стипендию, ты будешь 40 оплачивать, они 10 могут запросить на транспорт и проживание. Вот. То, что касается конвертации, да, этот вопрос, он не урегулирован, потому что его сложно урегулировать. Во-первых, мы должны вот с момента начатия подачи документов, у них учеба может уже начаться, скажем, это европейские там западные вузы, это не как в Кыргызстане, с сентября по май, у кого-то учеба в июле начинается, у кого-то в октябре, у кого-то в мае начинается, и в мае, в июне, допустим, мы не можем оплатить, мы будем оплачивать только с того, момента, когда выйдет распоряжение президента о том, что профинансирует на энную сумму. И сумма у нас должна быть фиксированная, то есть мы от нее уже отходить не можем. Вот изначально, как стипендиантка подала, скажем, 50 тысяч долларов, все, эта сумма идет, потому что он, бюджет он утвержденный, установленный, и нам просто лишних денег не дадут, скажем так, да. И вот такие моменты выходят. Естественно, даже по курсу доллара, если брать, в июле месяце один курс, в сентябре он уже немного другой может быть. Опять-таки Англия, там, Австралия, вот эта вот конвертация, это разница, да. Эти моменты не предусмотрены, тем более я, конечно, не финансист, но опять-таки у нас есть моменты, где вот Кыргызстан операции вот эти валютные производит только в некоторых валютах, допустим, евро, доллар еще, но не во всех валютах, да, вот такие моменты есть, то есть это, скажем, государственного масштаба законы, которые мы изменить не можем, да, вот это уже межправительственные соглашения, это уже сложно, да, вот, и вот такие моменты, да, они происходят на самом деле, да, но мы, конечно, стараемся как-то быстро-быстро, чтобы быстрее договор подписать и деньги перечислить, да. И еще моменты бывают такие, это уже от вуза, от образовательной организации зависит, допустим, мы же просим лицевой счет, куда мы можем деньги предоставить, но в зарубежных вузах это немного, оказывается, тоже проблема, то есть сходу перечислить не всегда получается, потому что какие-то там, ну, моменты происходят, то третье лицо должно быть, то сам вуз не принимает.
3: У всех свои правила, да?
1: Да, то есть везде свои законы, да, скажем, только они свои поменять не могут. Мы свои поменять не могут, и в результате немного времени проходит, скажем так, и к какому-то консенсусу приходим. То есть не было стипендиатов, которые прошли, но не получили финансирование, таких, конечно, не было. Месяц проходит, два, но к чему-то приходим, в общем, консенсус находим. Ну да, затруднения, да, при перечислении денег они возникают на самом деле.
3: Да, вот такой вопрос, может быть, так немножечко по памяти, да, в какие вузы примерно, да, страны вообще поступали стипендианты или мету, и вообще по, скажем так, тому, сколько заявок поступает, вот мы видим отдельная экономическая специальность, техническая, философия, вот философия тоже как отдельная, да, тоже, вот куда больше всего все-таки хотят студенты, молодежь, вот об этом.
1: Ну, куда молодежь хотят, они вообще хотят где-нибудь за границей получить образование, но больше всего вот Америка. Америка, просто сейчас там ситуация немного усложнилась, до этого им легче было туда поступить. Великобританию там немного сложнее, Австралия еще сложнее, скажем, даже с переводом денег, да, Европа, она легче идет, да, то есть, но сюда поступают, вот Айсулу говорит, я поступила в несколько вузов, да, ну, это вообще замечательно, да, вот, представляете, в топовые вузы, да, поступить, да, это блестящее знание английского языка, это вот не в один вуз, да, это какие у нас талантливые ребята поступают, и благо государство такую возможность дает, хотя бы вот помочь им в оплате контракта, где-то с транспортом, да, и не каждый же так может поступить. У нас бывают, вот обращаются с письмами ребята, да, вот я там-то в Европе или там в Америке учусь, не могли бы помочь оплатить контракт, но мы тоже не можем помочь, но если мы смотрим вуз, в какой он поступил, он, знаете, в тысячные, в 800 входит, да, даже в сотню не входит, да, а видите, наши ребята, топовые вузы, которые в топ-100 входят рейтинговых вузов мира.
3: Да, вот сейчас по окончании стипендии обучения говорится о том, что стипендианты должны все-таки приехать и на контрактной основе вот получается, здесь в стране поработать. Вот какие были внесены изменения?
1: Ну, эта норма вводится с этого года. В указ были внесены изменения. А до этого стипендианты, которые обучались, на них это требование не распространяется. Это, ну, допустим, вот Айсулу говорит, я люблю свою страну, свою семью, своих детей, я хочу прийти, да, но об этом не так не все мыслят, скажем так, и, естественно, основной целью было присуждение талантливой молодежи, чтобы сформировать, скажем так, поколение талантливых ребят, которые обучатся там чему-то, да, повысят свою квалификацию, да, приобретут новые навыки. И, ну, это, скажем, цель государства была. И эти навыки, какие-то, скажем, ресурсы свои, какие-то инновационные методы, знания здесь могут применить. Да, и на практике показывает, что не все так считают, и государство как-то решило обратную связь сделать, чтобы они приехали и в течение 5 лет смогли отработать здесь, в Кыргызской Республике, но с трудоустройством, да, вот 5 лет. 5 лет они должны будут отработать.
3: Это, получается, норма касается тех, кто в этом году только поступает, да?
1: Да, только тех, кто в этом году. На других стипендиатов это не распространяется, которые до этого поступили.
3: Угу. Хорошо. Айсулу, вот вы вернулись, у вас здесь семья, вы любите страну нашу, и вот получили, скажем так, лучшие знания, и думаю, что теперь вы тоже как мотиватор, да, для молодежи, тоже делитесь своим опытом. Вот расскажите, чем вы занимаетесь сейчас, и как учеба повлияла на вас, и вообще расширение кругозора, да, общение с людьми из разных стран, и вот вы также, как все стипендианты, это все же представители Кыргызстана, да, которые показывают и говорят о том, что вот есть такая страна Кыргызстан, и у нас есть такие умные студенты.
2: Спасибо большое. Да, мне кажется, это вы тут затронули 2 вопроса. Первый вопрос – это про то, чем я занимаюсь, да? С тех пор, как я приехала, сколько лет прошло, где только я не поработала. После моей магистратуры я стажировалась в Microsoft в Кремниевой долине. Там есть кампус, который называется «Кампус Кремниевой долины». Вот. Там я как раз прошла небольшую стажировку в области искусственного интеллекта. Это госдепутская программа. После чего я, вернувшись в Кыргызстан, стала директором по Центральной Азии в организации, которая продвигает цифровую экономику в Центральной Азии, ну и в странах Евразии, Украина, Молдова, Кавказ. Вот. Я руководила с большими крупными проектами, в том числе, которые финансировались USAID, который благополучно закрылся, да? Mm-hmm. После чего я работала директором по партнерству в ОАЭ, потом надо другим проектам в тоже ОАЭ. Сейчас я возглавляю, я являюсь председателем коалиции недавно, которая сформировалась недавно. Она состоит из 12 организаций, в основном это международные организации или НКО, mm-hmm. которые продвигают цифровые права как раз-таки. Вот. Сейчас цифровые платформы, они играют ключевую роль в формировании мнений, да, граждан. Помимо этого, мне много раз предлагали поработать на некоторые госучреждения. Mm-hmm. Я, в принципе, всегда сотрудничала и работаю, и потенциально рассматриваю возможность сотрудничества с одним госорганом, который я не буду называть. Вот. И сейчас, возможно, буду подавать туда как раз-таки свои документы. Я уже много раз говорила, что я хочу поработать на государство, но почему-то меня не берут. Вот, поэтому, ну, на самом деле, амбиций очень много. Очень много было проделано общественной деятельности, большую, вот как раз-таки с Министерством высшего образования недавно провели ряд мероприятий по повышению навыков молодежи в области искусственного интеллекта. Мы покрыли более 1000 человек. Вот. И это все благодаря, в том числе, поддержке Министерства высшего образования. Очень много студентов мы смогли собрать. Вот. Мне кажется, тоже очень... Это, опять же, вклад Эльмиту, я считаю, потому что это вот по накатанной идет, да? Ты, да, там, получаешь магистратуру, но после этого ты уже расширяешь свой кругозор, да? То есть ты понимаешь, что возможностей очень много, и себя ограничивать тоже не стоит. Когда я подавалась на... Вообще, мне казалось, что, ой, там, топовые вузы меня не возьмут. Я там не самые там, первые 3-4-5 мест выбрала, а почему-то 7-е место, да, вуза. Вот. Я считаю, что надо, оказывается, самые первые места выбирать. Там, это Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж, да, как минимум. И не нужно... Вот я там в топ-100 университетов прошел, и все, да, только на это. Я считаю, что нужно выше... смотреть. У нас очень много классных ребят, которые как раз-таки Гарвард закончили, да, в области образования. Вот, очень замечательные ребята. Кто-то Колумбийский университет закончил. Мне кажется, они очень тоже крутые. Очень много вклада вносят в развитие Кыргызстана, молодежи Кыргызстана, да, и уязвимых групп в том числе. Вот. По поводу того, каким образом я представляла Кыргызстан в университете, да, в котором обучалась, там не было ни одного кыргызстанца. Возможно, я даже первая кыргызка, которую там, я, конечно, не изучала, но мне кажется, что я первая кыргызка, которая этот университет закончила вообще. Потому что казахов очень много, причем казахи, которые при деньгах, да, богатые. А вот кыргызов там практически нету. Вообще в Великобритании, я вам скажу, очень мало кыргызов обучается почему-то. Мы почему-то выбираем всегда американские вузы. Но опять же, если это американские вузы, мне кажется, нужно самые лучшие вузы выбирать, да? И мне кажется, у нас есть какая-то иллюзия, что вот у нас есть там американская мечта. Но мне кажется, не нужно ограничивать себя только Америкой, во-первых. А понятное дело, что с точки зрения технологий, развития, да, именно такого... И финансирование, наверное, там чуть больше возможностей, но, опять же, там больше рисков, вот, и расходов намного больше. Вот, например, Айзат отметила, что там контракты минимум 100 тысяч долларов за год обучения. Ты 2 года обучаешься, это 200 тысяч долларов. Ты тогда должен подумать, окей, там 50 тысяч долларов ты получаешь за свой контракт, а дальше каким образом ты будешь покрывать. В основном, что делают ребята, это они либо свои средства используют, которые собирают, да, на протяжении долгого времени, либо кредит получают. Даже сами американцы получают кредит, и они там на протяжении там, 15-20 лет только раскидывают эти долги. И это, мне кажется, тоже очень стрессовый момент. Эти моменты тоже, мне кажется, надо продумать. И заранее к этому надо подходить. Не так, как я бы сказала, которая очень в срочном формате, да, подала. Мне кажется, нужно к этому более... То есть ты подаешь вузы, ты выбираешь самые лучшие вузы, ты смотришь, каким образом будешь покрывать и чем будешь заниматься. И вот, например, в этом году, окей, 100 человек подало, но я думаю, что люди должны больше узнавать про эту возможность и более стратегически подходить, заранее там обдумывать, заранее уже планировать свои планы, да?
3: Угу.
2: Решения.
3: Да. А какие вы еще советы хотите дать вот тем, кто сейчас обучается и кто подает на программу, да, вот именно по тому, как можно, какую пользу вообще можно все-таки принести своей стране, потому что вы, мне кажется, один из хороших примеров, потому что до этого министр просвещения, да, тоже, если я не ошибаюсь, говорила о том, что многие по стипендии Элимиту, они не хотят все-таки возвращаться назад.
2: Вопрос, каким образом они могут быть полезными, да?
3: Да.
2: Ну, честно говоря, это такой тонкий вопрос. Мне кажется, люди, которые получают образование, в любом случае они поддержку какую-то дают, да, своей стране.
3: Угу.
2: То есть даже если они будут за границей учиться, там зарабатывать деньги, в любом случае они отправляют деньги в Кыргызстан. Это как минимум, да, такой пример, да. Я считаю, что нужно давать стипендиатам возможность получить опыт именно за границей, а потом уже, вернувшись в Кыргызстан, начать применять этот опыт. То есть, да, ты получил образование, но без опыта, мне кажется, довольно-таки сложно. Это дает старт, но не гарантирует, да, успех. Соответственно, это... И вообще, мне кажется, люди, которые магистратуру получают, это люди должны быть зрелые, да, профессионалы, которые уже имеют тот или иной опыт работы, которые понимают, чего хотят, какие у них цели и так далее. Потому что я, например, когда обучалась в UCL, мои одногруппники, многие из них были намного моложе меня, которые вот бакалавриат завершили и все. И даже не знали, для чего они получают магистратуру. Вот. И если вот в таком формате ты получаешь магистратуру, мне кажется, это сложно. А когда ты более взвешенно к этому относишься, ты уже с пониманием возвращаешься, да, и уже как-то вот. Это вот такой формат, в такой формат придерживаюсь.
3: Да, на самом деле это очень правильно, потому что более осознанный подход, и если у человека есть цель, да, чего он хочет добиться, и что вот он из этого образования своего, скажем так, все-таки какую пользу он все-таки получит, он должен это хорошо взвесить. Поэтому я думаю, что вот на стипендию Элимиту могут подаваться вот участники до 40 лет, да? Если я не ошибаюсь.
1: Да, до 40 лет, да. Магистранты до 40 лет, а PhD до 45 лет.
3: Скажите, а вообще были такие случаи, когда стипендиант вот ехал на обучение, но он, скажем так, не выдерживал, да, вот этого учебного процесса и, может быть, возвращался назад? Или не было таких случаев?
1: Ну, на практике пока таких случаев не было. Стипендианты, все, которые уехали, они, ну, надеюсь, и не будет, завершают обучение все-таки. Это их ответственность в любом случае, да, и как бы не завершив обучение, они не там, мы не сям, как говорится. Но мы, конечно, понимаем, им там сложно, это чужая страна, чужие традиции, чужие законы. И само обучение сложно, вот как Асюль уже отметила, в Англии, да, интенсив был, никаких каникул. Все-таки это к стрессу тоже приводит, да. Это мы все понимаем, конечно, но таких случаев еще не было. И что хочу отметить, стипендианты, когда просят профинансировать второй год обучения, второй или третий год, они все предоставляют свой средний результат успеваемости, средний балл у всех, средний балл хороший. То есть нету такого, что средний балл не очень хороший, да. И если средний балл хороший, то, конечно, комиссия одобряет. То есть я так думаю, все те, кто учится, завершили осознанно свой выбор сделали, да. И уже вот как Айсула отметила, вот они должны понять, для чего они туда едут, чему они могут научиться, что они сделают и смогут сделать, да, допустим, да, вот это вот самое важное, да.
3: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы говорили о стипендии Элюмитю. В программе приняли участие ведущий специалист управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримова и стипендиантка Элюмитю Айсулу Кужумкулова. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.
4: Маалымат радиосында саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундуу окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат. Бишкекте саат 17. Биздин эл келгелибиз келгенде кебелбес төөлөп курган эл. Келберсиген дүйнөгө кемибес нартты сунган эл. Эгемендик байрагын инчи кылып алган эл. Эс акылды туу кылып эзелтен үлгү болгон эл. Уңгу жол байыркы, бүгүнкү жана келечектин тогошкон жолу. Радио Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
5: Кыргызстан маалымат талдоо программасы. Мүндүн маанилүү окуялары, кызыктуу маектер жана кызуу талкуулар. Биз менен бириге болуп, ар бир жаңылыкты өз көз карашыңыз менен талдаңыз. Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки саат 17:00-дөн 19:00-го чейин эфирде 40

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Эльдиар Эркинбекулу. Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по инициативе иранской стороны провел телефонный разговор с президентом Исламской Республики Иран Масудом Пезишкианом. Главы государства обменялись поздравлениями в преддверии праздника Курманайт, пожелав народам двух стран мира и благополучия. В ходе беседы обсуждены вопросы укрепления двустороннего и многостороннего сотрудничества, включая взаимодействие в рамках ШОС. Садыр Жапаров отметил особую роль Кыргызстана как председателя организации и важность предстоящего саммита ШОС в стране. Также стороны обсудили региональную повестку и подчеркнули необходимость решения всех вопросов политико-дипломатическими средствами. В завершении подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем развитии кыргызско-иранских отношений. Президент Садыр Жапаров провел телефонный разговор с главой Духовного управления мусульман Кыргызстана Азерети муфтием Абдул-Азизом Закировым. Глава государства поинтересовался состоянием кыргызстанских паломников, находящихся в Мекке для совершения хаджа, и передал им слова поддержки, пожелав здоровья и благополучного завершения паломничества. Абдул-Азиз Закиров выразил благодарность президенту за внимание и отметил, что паломники чувствуют себя хорошо и обеспечены необходимыми условиями, включая медицинское сопровождение и безопасность. В завершении разговора Садыр Жапаров поздравил мусульман Кыргызстана с наступающим праздником Курманайт. Президент Садыр Жапаров подписал указ о проведении пилотного проекта по распределению поступлений от налога с продаж и единого налога в городе Ош. Согласно документу, с 1 июня этого года по 1 июня 2027 года в местный бюджет города Ош будет зачисляться 50% налога с продаж и 15% единого налога. Министерству финансов поручено разработать механизм учета поступлений и провести анализ эффективности проекта. По итогам его реализации цель пилотного проекта – обеспечение более справедливого распределения налоговых доходов и содействие социально-экономическому развитию города Ош. Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков принял участие в заседании Комитета секретарей Совета безопасности ОДКБ, которое прошло в Москве. В ходе встречи обсуждены вопросы противодействия современным вызовам и угрозам, а также дальнейшее развитие сотрудничества в рамках организации. Адилет Орозбеков отметил, что Кыргызстан рассматривает современные риски в контексте общей системы коллективной безопасности и подчеркнул важность укрепления взаимодействия спецслужб, обмена информацией, противодействия киберугрозам и профилактики радикализации молодежи. Далее мы переходим к основным темам сегодняшнего итогового выпуска новостей Беринчи Радио. Председатель Кабинета министров Кыргызской Республики, руководитель администрации президента Кыргызской Республики Адылбек Асымалиев совершил рабочий выезд по объектам Министерства внутренних дел, где ознакомился с результатами масштабной реконструкции технического переоснащения его подразделений. Стоит отметить, что мероприятие приурочено к празднованию 35-летия независимости Кыргызской Республики.
1: Так, в ходе посещения полка специального назначения Шомкар глава Кабмина осмотрел обновленную инфраструктуру подразделения. Здесь построена новая казарма, возведено крытое мини-футбольное поле, проведена полная реконструкция спортивного зала и служебных кабинетов. Также выполнены ремонтно-восстановительные работы на территории подразделения. Адылбек Касымалиев отметил, что создание комфортных условий напрямую влияет на повышение уровня физической и профессиональной подготовки бойцов спецподразделения. Особое внимание было уделено модернизации экспертно-криминалистической службы МВД. Главе Кабмина продемонстрировали работу внедренных высокотехнологических систем, соответствующих мировым стандартам. По словам министра внутренних дел, лаборатория оснащена высокотехнологичным оборудованием, что гарантирует абсолютную точность и надежность молекулярно-генетических исследований. В службе также внедрены автоматизированная баллистическая система и дактилоскопическая система сонда, которые значительно устраняют процесс раскрытия преступлений.
2: сравнительный МРЛАД.
1: Далее глава Кабмина проинспектировал здание УВД Свердловского района города Бишкек после капитального ремонта. В здании полностью заменены инженерные коммуникации, обновлены системы освещения и электроснабжения. По итогам осмотра Касамалиев подчеркнул, что укрепление инфраструктуры, правоохранительных органов и улучшение условий труда сотрудников напрямую способствуют повышению эффективности работы милиции и надежному обеспечению безопасности граждан. Также председатель Кабинета министров принял участие в церемонии передачи МВД Кыргызстана 370 новых служебных автомобилей, оснащенных современными цифровыми технологиями. Касамалиев сказал, что обеспечение общественной безопасности и правопорядка является фундаментальным условием успешного развития государства.
3: В национальной программе развития Кыргызстана до 2030 года поставлены задачи по обеспечению устойчивого экономического роста, повышению благосостояния граждан и индустриализации страны. Достижение этих стратегических целей невозможно без стабильности, строгого соблюдения законности и безопасности в обществе. За последние 5 лет под руководством президента Садыра Джакарова в стране проведены масштабные реформы. За этот период для системы МВД построено 280 новых зданий и реконструировано около 300 объектов. В настоящее время на улицах, в общественных местах и на туристических объектах страны функционирует около 10 тысяч камер видеонаблюдения. До конца 2026 года в рамках второго этапа проекта их количество планируют увеличить до 20 тысяч. Техническое переоснащение должно сопровождаться ростом профессионализма сотрудников милиции. Высокие результаты достигаются только тогда, когда современная техника находится в руках профессиональных и принципиальных кадров.
1: В завершении церемонии Адылбек Касамалиев поблагодарил сотрудников правоохранительных органов за службу и пожелал им успехов в обеспечении мира и стабильности в стране. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
0: Президент Садыр Джапаров обязал руководителей областей дважды в год проводить встречи с населением. Глава государства подписал поправки к указу о полномочном представителе президента Кыргызской республики в области. В документе говорится, что обязательные встречи с населением должны проходить в феврале-марте и ноябре-декабре.
1: Президент Садыр Джапаров подписал указ, обязывающий глав областей регулярно проводить обязательные встречи с местным населением. Согласно обновленному порядку, встреча будет организовываться каждый год в феврале и марте, ноябре и декабре. Это решение принято в целях исполнения поручения главы государства, данного в рамках рабочей поездки в Ошскую область в апреле 2026 года. Указ вступает в силу со дня официального опубликования с 25 мая. По поручению президента с 11 мая проходят встречи чиновников с населением. Как отметил мэр столицы Айбек Джунушалиев.
4: По поручению президента, уважаемый Асадыр Нургожевич, на сегодняшний день на территории города проходят встречи с населением с участием средств массовой информации. Ведется прямой эфир, прямая запись. И, конечно же, мы предоставили всем возможность сегодня задать свои вопросы. Поэтому я не буду читать доклады, информацию, мы сразу перейдем к вопросам и ответам, чтобы у вас было больше возможности задать вопросы, нам же ответить. Тогда, я думаю, надо переходить.
1: Например, на встречах жители поднимают ряд вопросов. Гульнара, жительница Бишкека, подняла вопрос вредных выбросов.
5: Они выпускают около 7 разов эти пары. Эти пары, они настолько токсичны, потому что, выходя из дома, глаза начинают просто слезиться. Но я думаю, мы будем стучаться до президента.
1: А вот Азамат тоже поднимал на встречах ряд вопросов.
6: Наши 15 домов все получили иски, исковые требования, и получили ограничение прав на собственность. То есть управление контроля землепользования при мэрии города Бишкек подало иски на мэрию города Бишкек. По факту мэрия, подразделение мэрии подает суд на саму мэрию, а мы все третьи лица. Мне ответили,
1: что... Президент Кыргызской республики подписал указ о мерах по повышению эффективности работы местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с гражданами и качество обеспечения жизнедеятельности населения. Цитата из указа.
7: Указ принят в целях повышения эффективности взаимодействия местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления с населением, обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан, повышение качества оказания услуг населению и создание условий для достойной жизнедеятельности граждан. Указом предусматриваются меры по внедрению практики проведения прямых телефонных линий, выездных личных приемов граждан, организации общественных приемных, развитию цифровых сервисов взаимодействия с населением, обеспечение надлежащей работы горячих линий, а также повышение уровня служебной этики и ответственности должностных лиц при работе с гражданами и юридическими лицами. Документ направлен на повышение открытости и доступности местных органов власти, внедрение современных цифровых механизмов обратной связи с населением, обеспечение оперативного реагирования на обращения граждан, а также укрепление ответственности должностных лиц при осуществлении своих полномочий. Указом предусматривается также расширение использования цифровых платформ и интернет-сервисов для взаимодействия государственных органов с населением при обеспечении требований информационной безопасности.
1: Кроме того, Генеральной прокуратуре поручено на постоянной основе осуществлять мониторинг обращений граждан, содержащих критику деятельности правоохранительных органов, в том числе размещенных в средствах массовой информации и сети интернет. В случае выявления нарушений обеспечивать восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности. Рамиль Кактанов, Беринчи радио.
0: Ответственность местных органов власти в Кыргызстане будет усилена. Президент Садыр Жапаров подписал указ о повышении эффективности работы органов местной исполнительной власти и местного самоуправления с гражданами, а также качество обеспечения жизнедеятельности населения. Документ направлен на улучшение взаимодействия власти с населением, повышение качества госуслуг и создание достойных условий жизни граждан. Согласно указу президента, местные органы власти и органы местного самоуправления должны усилить работу с обращениями граждан, обеспечить их своевременное рассмотрение и повысить открытость своей деятельности. Документ предусматривает проведение прямых телефонных линий, организацию выездных личных приемов граждан, создание общественных приемных, развитие цифровых сервисов, взаимодействие с населением, а также обеспечение эффективной работы телефонов доверия. Кроме того, особое внимание уделено повышению служебной этики и ответственности должностных лиц при работе с гражданами и юридическими лицами. Как отмечается, встречи руководителей местных органов власти с населением теперь будут проводиться два раза в год. Ранее мэр Бишкека Айбек Джунушалиев в эфире Беринчи радио сообщал, что уже провел встречи с жителями всех четырех районов столицы и подчеркнул важность их открытого формата.
4: Бул биздин президентибиз урматтуу Садыр Нургожоевичтин тапшырмасынын алкагында ушу жергиликтүү бийлик эл менен.
2: Мы уделяем особое внимание прямому диалогу с жителями города. Встреча с населением позволяет не только услышать проблемы, но и оперативно принимать решения на местах. Все четыре района Бишкека уже охвачены такими встречами, и мы видим высокий запрос на открытость и обратную связь. Именно поэтому формат прямого общения будет продолжен и усилен.
0: Первый заместитель председателя кабинета министров Данияр Амангельдиев также заявлял, что работа по повышению открытости органов власти будет продолжена. По его словам, в рамках медиапроекта «Открытый кабинет» деятельность исполнительной власти регулярно освещается через средства массовой информации.
2: Сегодня государственные органы переходят к более открытому формату работы. В рамках проекта «Открытый кабинет» мы показываем реальную деятельность власти, чтобы граждане могли видеть процессы принятия решений и оценивать работу исполнительных органов.
0: Указом также предусмотрено расширение использования цифровых платформ и интернет-сервисов при взаимодействии госорганов с населением с соблюдением требований информационной безопасности. Кроме того, Генеральной прокуратуре поручено на постоянной основе проводить мониторинг обращений граждан и критических материалов в СМИ и интернете, касающихся деятельности правоохранительных органов. В случае выявления нарушений прокуратура должна обеспечивать восстановление законности и привлечение виновных должностных лиц к ответственности. Экспертное сообщество положительно оценило новый указ. Известный журналист и общественный деятель, заслуженный деятель культуры Кыргызстана Абдыкадыр Султан Алтынбаев отметил важность усиления ответственности власти перед населением.
2: Усиление ответственности местных органов власти – это важный шаг. Граждане должны получать своевременные ответы на свои обращения и видеть результат. Только через открытость, диалог и реальную ответственность можно повысить доверие общества к государственным институтам и улучшить качество управления на местах.
0: Отметим, указ вступит в силу через 7 дней после его официального опубликования. Ожидается, что новые меры позволят повысить открытость и подотчетность местных органов власти, а также укрепить доверие граждан к государственным институтам. Эксперты считают, что регулярный прямой диалог с населением, развитие цифровых сервисов и усиление ответственности должностных лиц помогут более оперативно решать проблемы на местах и улучшить качество жизни населения. Канат Султакеев, Беренчи Радио.
8: Сегодня мэр столицы Айбек Джунушалиев провел встречу с жителями Октябрьского района Бишкека. Мероприятие организовано в рамках усиления открытого диалога между органами местной власти и населением.
9: Беринчи, микрофон. Дорогие горожане, вот левое крыло. Давайте мы покажем.
1: Во встрече приняли участие руководители городских служб, представители муниципальных предприятий, а также сотрудники районной администрации. Жители смогли напрямую обратиться к мэру с вопросами, касающимися социально-экономического развития района, благоустройства, инфраструктуры и качества муниципальных услуг. Вопросы были разного характера.
10: Здравствуйте, уважаемый Айбек Джунушбекович, Жолдуш Бахтиярович. Первый вопрос у нас по теннисному корту в 4-м микрорайоне. 22 мая прошлого года, 2025 года, вами было на личном приеме дано поручение, значит, провести капитальный ремонт теннисного корта, поменять сетки, значит, стойки и покрытие. Сказали, что из бюджета много денег на это не уйдет. Но несмотря на то, что вы дали поручение, оно не исполнено. То сейчас по проекту государственно-частного партнерства пытаются застроить в третий раз уже теннисные корты.
4: Я отвечу на этот вопрос. На сегодняшний день в этом микрорайоне мы провели большой объем работы. Тротуары, сквер. Детский сад вернули, да? Мы провели ремонт, недавно открыли. Футбольное поле отремонтировали, баскетбольное поле. Почему-то об этом, конечно, никто не хочет говорить. Это оно само собой разумеющееся, оно само по себе появляется. Это тоже средства. Мы сегодня увеличили бюджет города с 21,9 миллиарда сомов до 32,4 миллиарда сомов. В этом году мы утвердили бюджет 32,6 миллиарда сомов. Но все эти средства, они недостаточны для полного покрытия решения тех вопросов, которые у нас есть. У нас есть дороги. Вот сегодня вы слышите, постройте нам дороги, тротуары, постройте, обновите нам водопроводную сеть, обновите нам канализацию. То есть очень много вопросов. И у нас город Бишкек не начинается, не заканчивается одним вашим микрорайоном. У нас очень много проблем, которые мы должны решать.
1: Особое внимание уделили проблемам, которые чаще всего поднимают жители Октябрьского района. Среди них ремонт и строительство дорог, состояние дворов и тротуаров, освещение улиц, общественный транспорт, обеспечение чистой питьевой водой, вывоз мусора, озеленение территории.
11: Мы ставим первый вопрос переноса со двора мусорку, убрать ее с территории. Так как наш дом был полностью лишен дворовой территории в пользу таможни, и теперь роль ее выполняет в настоящее время единственная муниципальная тупиковая дорога, на которой вместо лишенной детской площадки установили мусорную площадку, куда сводят отходы 8 сторонних объектов. Значит, контейнеры установлены на элементах городской ирригационной сети. Мусор вываливается в ирригационную сеть и разносится по всему микрорайону. Расстояние от мусорных баков до окон составляет 15 метров.
4: Сегодня проблема по установке мусорных урн, да? Все сводится к тому, что возникает вопрос. Никто не хочет рядом с собой держать урну, но мусор надо вывозить. Если каждый будет отодвигать, ну вы же тоже там живете. Мусорные баки там же стояли раньше, правильно же? А куда мы их сейчас высыпаем? Вы не хотите у себя под носом. Также другие горожане, которые живут у своего дома, они скажут, а у нас уберите, куда мы их должны выставлять? На сегодняшний день все ваши заключения, если она проведена была комиссия, я не знаю, почему там МЧС принимает участие в этой комиссии, мы готовы рассмотреть. Вы сейчас оставьте, мы рассмотрим. Но у меня один вопрос. Где мы должны устанавливать урны? На каждой встрече, вот каждый дом считает, что перед носом у них не должно быть урн. Мы всем вам предлагаем, уважаемые горожане, урны, они должны быть рядом с домами, куда вы выносите мусор, чтобы сами тоже смотрели за порядком и выносом этих твердобытовых отходов. Мы предлагаем вас поэтому выносить с 7 до 12 часов, чтобы мы имели возможность в ночное время вывозить мусор и не создавать вам неудобств.
1: Желающих задать вопрос было очень много.
4: Вокруг какого-то микрофона у нас уже была практика. Вы не найдете единогласия и будете спорить по тому, кто будет следующим. Мы просто
1: Это направлено на повышение прозрачности работы муниципалитета, укрепление доверия граждан к органам власти и более эффективное решение проблем жителей Бишкека. Эрмек Ахтанов, Беринчи радио.
0: В Кыргызстане введено новое детское пособие «Бала ырысы». Президент подписал закон о внесении изменений в закон о государственных пособиях в Кыргызской республике, которым вводится ежемесячное пособие «Бала ырысы». Пособие для детей «Бала ырысы» начнут выплачивать с 1 июля.
12: Для нашей семьи такая поддержка очень важна. В первые годы жизни у малыша много расходов – питание, одежда и лекарства. Хорошо, что государство помогает семьям с маленькими детьми. Эти деньги действительно будут полезны для воспитания и ухода за ребенком.
13: В Кыргызстане появится новый вид государственной поддержки семей с детьми. Президент подписал закон о внесении изменений в закон о государственных пособиях в Кыргызской республике, которым вводится ежемесячное пособие «Бала ырысы». Документ был принят Жогорку Кенешем 29 апреля и подписан президентом 21 мая. Он вступит в силу с 1 июля этого года. Новый закон вводит ежемесячное пособие «Бала ырысы», которое будет выплачиваться детям с момента рождения до достижения 3 лет.
14: Указанный закон дополнен статьей 104, предусматривающей порядок назначения ежемесячного пособия «Бала ырысы». Согласно данной статье, ежемесячное пособие «Бала ырысы» назначается ребенку со дня рождения до достижения им возраста 3 лет в случае обращения за назначением ежемесячного пособия «Бала ырысы» и совместного проживания ребенка детей с получателем пособия. При рождении одновременно 2 и более детей ежемесячное пособие «Бала ырысы» назначается на каждого ребенка. Граждане, семьи имеют право на ежемесячное пособие «Бала ырысы», независимо от того, получают ли они другие виды государственных пособий, за исключением ежемесячного пособия «Биик Тоулу Аймактардын Джашоу Чуларина Кумэк». Срок обращения за назначением ежемесячного пособия «Бала ырысы» не может превышать период со дня рождения ребенка до достижения им возраста 3 лет.
13: Заведующий отделом государственных пособий Министерства труда, социального обеспечения и миграции Максат Туларбек Кызы рассказала, как будет организован процесс получения нового пособия.
15: Определяется, как оно будет выдаваться и какие документы будут нужны. Начиная с июля, мы будем принимать заявки. Чтобы беременным женщинам и с детьми было легче и удобнее, у нас есть электронная подача заявления. Сейчас мы ее разрабатываем. Основное требование получения стипендии – ребенок должен быть до 3 лет, а родители должны проживать вместе с ребенком.
13: Отметим, что в Кыргызстане есть несколько видов пособий. Житель села Бешташ Нурбулот отметил, что получение пособий станет поддержкой для многих семей.
16: Я вырос в большой семье, нас было 10 детей, и это, пожалуй, самое ценное, что дала мне жизнь. Мы всегда поддерживали друг друга, поэтому сейчас, когда у меня самого многодетная семья, я понимаю, насколько это важно. Я занимаюсь земледелием, чтобы покормить семью, и, слава Богу, на жизнь хватает. Старший сын уже в 10 классе, готовится к поступлению, а младшие подрастают. Конечно, забот много, но когда в доме детский смех, это самое большое счастье. Поэтому я искренне рад, что Государство уделяет внимание семьям.
13: Отметим, что в законе

0: Налеев проинформировал, что данная IT-платформа была запущена с 1 апреля текущего года и в настоящее время успешно функционирует в пилотном режиме. К настоящему моменту в рамках электронного аудита проведено 32 аудита бюджетных организаций, 25 из которых уже полностью завершены, по итогам которых выявлено финансовых нарушений на сумму 62,5 миллионов сомов. При этом экономия на командировочные расходы составила 629 тысяч сомов. План председательства Республики ШОС включает более 40 масштабных мероприятий в сфере политики, безопасности, экономики, финансов, инвестиций, а также в культурно-гуманитарной сфере. Об этом на пресс-конференции сообщил национальный координатор ШОС от Кыргызстана Алмаз Букалаев. В ближайшие месяцы в республике пройдут молодежный цифровой форум ШОС, медиафорум, форум женщин и другие мероприятия. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
1: Национальный координатор Шанхайской организации сотрудничества от Кыргызстана Алмаз Букалаев отметил, что четвертьвековой юбилей объединения является знаковым событием, подчеркивающим зрелость и авторитет ШОС как одной из ключевых международных структур, обеспечивающих региональную стабильность и устойчивое развитие. Алмаз Букалаев рассказал, что план председательства республики в ШОС включает более 40 масштабных мероприятий в сферах политики, безопасности, экономики, финансов, инвестиции, а также культурно-гуманитарной сфере.
2: В этом году мы планируем проведение, и часть из них мы уже провели, более 40 мероприятий. Вот как я выше отметил, ШОС – это очень многопрофильная структура. Практически по всем направлениям государственной деятельности имеются механизмы взаимодействия. Это вот мы в этом году с начала года провели встречу руководителей железнодорожных, например, да, администрация, она в марте состоялась. Провели встречи, совещания министров охраны окружающей среды, сельского хозяйства, министерства ведомства, осуществляющих взаимодействие в сфере карантина растений, здравоохранения. Совещание министров транспорта у нас прошло уже. Вот, в апреле прошли встречи министров обороны, руководителей министерств ведомств, отвечающих за развитие физической культуры, спорта. И впереди у нас очень тоже насыщенная программа. Вот, буквально недавно в Бишкеке состоялось заседание секретарей Совета безопасности. Да? То есть вот огромный комплекс мероприятий также вот характеризует серьезность и, как я уже отметил, многопрофильность организации. Да? Это я вам перечислил только мероприятия по линии основного, так скажем, плана. А у нас еще есть план инициативных мероприятий.
1: Безусловно, в центре внимания остаются вопросы безопасности и стабильности, поскольку именно они являются основой устойчивого развития наших стран, подчеркнул национальный координатор. Среди ключевых приоритетов названы совместная борьба с терроризмом, экстремизмом, киберпреступностью и транснациональной преступностью. Также на повестке обсуждения создания эффективных финансовых механизмов, включая Банк развития ШОС, который должен активизировать приток инвестиций и реализацию совместных проектов.
2: Безусловно, как я уже отметил, кульминацией, главным итогом вот всей масштабной работы в рамках нашего председательства станет очередное заседание Совета глав государств-членов ШОС. И главным итогом, практическим результатом, если брать вот содержательную часть, это будет наша Бишкекская декларация. Это стратегический документ не только подведет итоги нашей работы, но и зафиксирует консолидированную позицию всех государств-членов ШОС по самым актуальным вопросам международной политики. Я вот сейчас вам перечислил мероприятия. Это мероприятие проводится не просто формально или, да, по итогам каждого заседания подписываются соответствующие документы. Вот, и В общей сложности

Добрый день, в эфире Беринчи Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Эдиар Эркинбек Улу. В Кыргызстане проходит прием документов на получение стипендии «Элюмүтү», он продлится до 10 июня. Стипендия «Элюмүтү» имеет целью оказания содействия наиболее талантливой молодежи Кыргызстана в получении образования на уровне магистра и доктора PhD в зарубежных высших учебных заведениях, входящих в топ-100 мировых рейтингов вузов. Отметим, что ранее сообщалось, что за 3 года этого проекта было профинансировано около 40 стипендиантов. Помимо этого, с 11 мая официально начал работу специальный портал президентской стипендии «Элюмүтү». Вот говорится о том, что теперь кандидаты могут подать заявки в онлайн-формате, ознакомиться с условиями участия и узнать всю необходимую информацию именно на этом сайте. Сегодня в программе «Точка зрения» мы поговорим о том, как проходит прием заявок на получение стипендии, а также узнаем, как стипендия на протяжении уже 3 лет помогает молодежи получить лучшее образование. В студию прямого эфира мы пригласили ведущего специалиста управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики

0: Айзат Маматкеримову, и чуть позже к нам присоединится стипендиантка Элюмиту Айсулу Кудюмкулова. Добрый день, Айзат Алмазбековна.
1: Добрый день.
0: Сегодня мы с вами говорим о стипендии Элюмиту. Мы знаем, что с 11 числа, получается, начался, заработал новый такой портал, да, где все уже можно увидеть своими глазами. Давайте мы сначала с вами поговорим вообще о самой стипендии Элюмиту. Расскажите, пожалуйста, вот она работает уже 3 года, вот что вы можете сказать, как вы оцениваете то, что молодежь, может быть, стали так больше, да, отправлять свои заявки на получение стипендии, как вообще проходит этот процесс?
1: Добрый день еще раз. Хотелось бы отметить, эта программа работает не 3 года, а 5-й год уже. 5-й год набор идет. Программа была утверждена указом президента от 10 мая 2022 года. И в 22 году уже был произведен первый набор. Как вы уже ранее отметили, да, действительно, с каждым годом поток поступающих, он увеличивается. Например, если в 2022 году было 8 претендентов, стипендиат, то есть кандидатов, то в 2023 году их уже было 11, в 2024 году уже 20, 22, по-моему, да, и вот с каждым годом увеличивается. И за 4, это в этом году 5-й год реализации проекта идет, но за 4 года поступления поступила, обучилась, завершила, в общем, 52 стипендиата. В общем, 52 стипендиата, из которых 32 еще обучаются, и 20 уже завершили. Но в этом году еще завершенные будут, они вот где-то в июне уже начнут прибывать, и их уже больше будет.
0: Вот, значит, как вы рассказали, да, естественно, с каждым годом увеличивается количество, наверное, еще и потому, что все больше студентов начинают понимать и видеть на примерах, да, что вот молодежь действительно хорошо поступает в хорошие вузы, и это отличная возможность для них, да?
1: Да, действительно, с каждым годом увеличивается поток, потому что, ну, это новая молодая программа, скажем так, наши молодые кыргызстанцы, ребята, они, когда была эта стипендия утверждена указом президента, благодаря нашему президенту, даже можно сказать, да, вот такая возможность молодым ребятам была дана, об этом мало кто знал, и из года в год об этом больше ребят узнают. Поэтому поток тоже увеличивается, и ребята, наверное, понимают, что, поступая в зарубежные вузы, у них есть возможность, что из государства их профинансирует, поддержит.
0: Скажите, пожалуйста, вот с 11 мая заработал портал, да, и также проходит сейчас прием заявок вот для получения стипендии. Вот как вы заметили, уже многие активно начали пользоваться порталом и через него подавать заявки.
1: Да, портал, он начал работу с 11 мая до 10 июня, как раз 30 дней дается всем претендентам, кандидатам, которые могут участвовать в этом конкурсе и загрузить все документы. В эти 30 дней им дается возможность загрузить документы, если какие-то документы, скажем, вовремя поменять, если какие-то ошибки, я не знаю, какие-то неправильные документы загрузили, то есть в течение 30 дней они это могут сделать. И так, портал, сколько ребят вот сейчас заявки уже зарегистрировали, доступ у нас есть, мы можем это видеть. Сейчас более 100 человек, ну, порядка где-то 120, если быть более точнее.
0: Да, к нам Айсулу присоединилась, вот сейчас мы попросим надеть петличку для того, чтобы мы чуть позже побеседовали. Вот скажите, пожалуйста, Айзат Алмазбековна, вот вы сказали уже 100 человек, это действительно большая цифра, вообще как проходит вот этот потом этап отсева, да, скажем так, тех стипендиантов, которые, может быть, не предоставили все документы, которые нужны, или вот были какие-то, не совсем подходят под программу?
1: Ну, сам конкурс, он в 2 этапа проходит. После того, как портал закроется, мы уже, скажем так, ведем работу с порталом, и уже первый отсев, это не первый этап конкурса, это, скажем так, отсев, то есть все эти ребята, ну, понимаете, вот, все там 100 человек, 150 человек, это не говорит о том, что если они зарегистрировали, что в портале они все документы загрузили, и у них там все идеально. Вот, например, вот Айсулу как раз подошла, не все такие кандидаты, претенденты ответственные, вот как Айсулу и другие, которые поступили, да, потому что бывают моменты, я вот сейчас просмотрела тоже сегодня, то есть там, допустим, есть ребята, уже порядка где-то 20 человек есть, просто зарегистрировались, и больше нет никаких документов. Но это, я считаю, безответственный подход. Естественно, их сразу мы отклоняем. А на конкурс идут только те ребята, у которых полный пакет документов, соответствующие требованиям. То есть конкурс, он состоит, как я уже сказала, из двух этапов. И вот на первый конкурс, который в министерстве проходит, идут ребята, у которых полный пакет документов.
0: Вот вы сейчас сказали очень такую нужную, скажем так, памятку, да, может быть, мы немножечко продолжим в этой части, что нужно делать, что нужно загрузить всем стипендиантам, потому что они, может быть, не все поняли, да, насколько вот этот сам отбор проходит и думают, что на первом этапе нужно просто зарегистрироваться.
1: А, ну, вы знаете, объявление было дано, в объявлении прям прописано, какие документы надо загрузить и в какой портал, ссылка на портал имеется. Также в этом портале есть нормативно-правовые акты, то есть это указ президента, положение, постановление, какие документы должны содержаться, какие документы надо в портал закрепить, да. И опять-таки свой личный номер я указала, чтобы при каких-то возникновении каких-то вопросов, чтобы они звонили. И в портале, знаете, вот сейчас просто невозможно, конечно, это показать. Вот когда портал открываешь, внутрь заходишь, там прям конкретно прописано, какой документ с тебя требуется. И в принципе для человека, который поступает на программу магистратуры и PhD, я думаю, это несложно. Там прям вот конкретно, допустим, паспорт. Да? Сертификат о знании языка, диплом, например, потом документ образовательной организации о том, что подтверждение, что ты действительно поступил, да, то есть я думаю, как бы это уже все-таки же взрослые люди, как бы понятно, и если даже если у них есть вопросы, то они всегда могут к нам обратиться.
0: Значит, там очень даже такой подробный гайд есть, да, что нужно делать все-таки.
1: Да, подробно там.
0: Скажите, получается, сам прием заявок, он завершится 10 июня, да? И вот дальше какая работа будет продолжена вами и комиссией, да?
1: 9 июня завершится, 9 июня, да, до 10-го. Ну, отбор документов по порталу, как уже ранее было сказано, потом первая комиссия будет в министерстве заседать, все документы рассмотрят, ознакомятся, и, может, кого-то, конечно, могут отклонить, но в основном на комиссию идут все те кандидаты, у которых уже практически все документы имеются. И, как бы сказать, отклонения бывают, но их не так много, 1-2 максимум, да, вот просто я из практики говорю, да, и после этого уже документы идут уже во второй этап, переходят во вторую фазу, то есть это уже республиканская комиссия рассматривает в администрации президента, там тоже из практики, опять-таки говорю, отклоненных только 1-2, вот такое количество бывает, да, в основном раз соответствие, мы стараемся ребят поддержать, не отказывать, то есть дать возможность обучаться и профинансировать.
0: Вот когда, получается, ребята подают заявки, они пишут вуз, в который хотят поступить, и вот строго указано о том, что вуз должен входить в топ-100 университетов, да, лучших. Вот эта часть, каким образом это все рассматривается, все-таки это же тоже долгая работа, посмотреть то, насколько все документы соответствуют. И все сертификаты, получается, должны быть обновлены и правильны, например, знание языка, вот это все, что с этим связано.
1: Ну, скажем так, это не, конечно, это время занимает, но прям такой проблемы нету, потому что стипендиаты предоставляют документ о том, что они поступили в такой-то вуз. Сейчас у нас, как говорится, в доступе у всех есть интернет, где мы по интернету можем посмотреть, на каком месте этот вуз по рейтингу стоит, допустим, в топ-100 входит, не входит, или программа входит в топ-100 или не входит. То есть мы это быстро сейчас проверить можем. Это, конечно, определенное время занимает, но не так, чтобы прям вот столько вот времени, и мы никак не можем с этим разобраться. Таких проблем нету. И ребята, которые действительно ответственно относятся, которые поступили, которые хотят учиться, они всегда на связи. Если у нас какие-то вопросы возникают, они какие-то документы подтверждают, приносят. То есть в портале все документы должны соответствовать. Но если у нас какие-то вопросы помимо этого возникают, то ребята всегда на связи. То есть я не могу сказать, что все те стипендианты, которые поступили и обучаются, мы как бы связь не поддержим. У нас со всеми ими есть связь. И они всегда, обратная связь есть, они всегда как бы откликаются на наш призыв, скажем так.
0: Получается, что стипендианты, они должны предоставить только, получается, онлайн-копии, да, потому что у нас сейчас все-таки более цифровизированы, или что-то удостоверяющее потом нужно все-таки для точности принести, или, может быть, это уже во время рассмотрения комиссии, или все-таки таких правил нет?
1: Ну, оригиналы они не могут предоставить, потому что о зачислении, как вы говорите, они только в ВУЗ, он письмо через почту им отправляют. Естественно, мы запрос делаем, мы можем подтверждение получить, что он действительно зачислен. Это первый момент. И второй момент. Финансирование начинается только с того момента, как договор подписывается. А до этого деньги не перечисляются. И деньги стипендиант на руки никогда не берет, и на его личный счет они не перечисляются, они только на счет университета перечисляются. Они реквизиты университета предоставляют. И при, то есть это второе подтверждение, при перечислении, скажем, Министерство финансов, казначейство, они проверяют вот эти счета университета. Действительно ли это тот университет, действительно ли они туда деньги направили.
0: Вот эти тонкости финансирования, оплаты, давайте мы еще немножечко попозже затронем. К нам присоединилась Айсулу, стипендиантка стипендии ЭЛЮМТУ, и вот хотелось бы тоже вам такой вопрос задать. Расскажите о своем опыте участия. Вот как нам уже сказали, вы предоставили все документы, сделали все как нужно. Вообще, как проходил этот процесс и в каком году вы поступили?
2: Спасибо большое. На самом деле, мне кажется, я являюсь первопроходцем. Я являюсь одной из первых стипендиаток, которые получили эту стипендию и эту возможность. В 2022 году я подавала на эту стипендию. Я уже поступила в вузы, несколько топовых вузов мира. Это Лондонская школа экономики, это UCL. Я решила выбрать UCL. UCL – это University College London, который является университетом, который, ну, в тот момент по рейтингу он был на 7-м месте в мире, по рейтингу QS. Как раз, мне кажется, тут по рейтингу тоже стоит тоже некоторый момент покрыть. Мое направление – это политика в области технологий и инноваций и развития. Я хотела связать свой бэкграунд, свою профессиональную деятельность с тем направлением, который на тот момент был мне интересен. Вот. Сбор документов на самом деле был, на мой взгляд, довольно-таки простой. Мне нужно было максимальное количество всех сертификатов собрать, которые у меня были в тот момент, написать эссе на кыргызском языке, мое мотивационное письмо, потом предоставить тесты, да, и о том, что и подтверждение о том, что ты прошел в университет. Там есть два вида подтверждений, есть conditional и unconditional, да. Conditional – это когда ты не до конца прошел в университеты, когда университет все еще, например, запрашивает твои тесты по английскому языку, либо оплатить какую-то сумму, да. Есть unconditional offer, когда ты полностью уже 100% прошел в университеты. И вот, мне кажется, здесь очень важно отметить для тех, особенно, кто уже подается, не у всех всегда есть conditional offer, точнее, unconditional offer. Соответственно, им можно подавать с unconditional. Точнее, с conditional. Вот. То есть потом, мне кажется, уже можно дополнительно предоставить не имеющиеся документы, да, при необходимости. Но тут, мне кажется, очень важно отметить, что нужно уже пройти в университеты. И опять же, в топовые университеты вуза мира, потому что наше правительство как раз-таки перед собой ставит цель как бы вырастить, да, такое поколение с качественным мировым образованием. Вот, и с этой целью как раз-таки была запущена эта программа. Вот. В тот момент, когда я подавалась, очень мало кто знал про эту стипендиальную программу, к сожалению. И я вот как только узнала, я сразу подала. То есть очень мало времени было в тот момент. По-моему, объявили в июле, и в августе уже был дедлайн, что-то такое, если не ошибаюсь, уже я не помню. Но я очень за короткое время собрала все рекомендательные письма, в университет обратилась в свои, ну вот, где получила свое высшее образование, да, там рекомендательные письма, потом рекомендательные письма с работодателя, если не ошибаюсь, мотивационное письмо и так далее. Все документы я, в принципе, быстро собрала и потом уже ждала ответа от Министерства образования. Вот. И, к сожалению, в тот момент очень много изменений происходило как раз-таки. И так как, понятное дело, что я была в рамках первого потока, там многие системы не были выстроены. И вот я очень радостно слушать от Айзат Тыджи, что у нас появился портал. Там тогда даже портала не было, к сожалению. Сейчас у нас есть портал. Ну, то есть там тогда тоже комиссия рассматривала. Но, мне кажется, это было такое на уровне каких-то более индивидуальных кейсов. А сейчас уже более системный подход, особенно учитывая, что количество заявок стало намного больше. То есть в тот момент, когда я подавалась, по-моему, 8 человек только прошло, если не ошибаюсь. Вот. А потом, когда узнали мои знакомые, друзья, очень много людей ко мне обращалось, и как минимум 3 человека дополнительно прошли сейчас обучение. Недавно уже кто-то UC Berkeley закончил как раз-таки, да? А потом еще другие университеты. Ко мне постоянно обращаются вот, все мои знакомые, уточняют про эту стипендию. Мне кажется, это отличная возможность, которой как раз-таки надо пользоваться. Но опять же, нужно тут, мне кажется, понимать, для чего ты это высшее образование, да, магистратуру либо докторантуру получаешь, и с какой целью ты это все хочешь делать, для того, чтобы... то есть, понятное дело, что профессионально мы все хотим развиваться, да, но... Каким образом мы это будем применять в своей жизни, это уже другой вопрос.
0: Айсулу, вы поступили в такой очень хороший вуз, который действительно на слуху, да, и вот тоже хотелось бы это отметить, что вы большая молодец, и думаю, что многие, кто узнал, что вот кыргызстанка отучилась в этом престижном вузе, да, они тоже обрадовались этой новости, и, как вы сказали, вас вот уже не первый год разными вопросами ваши знакомые тоже задают для того, чтобы узнать, как это все происходит. Расскажите, как вообще прошла ваша учеба сама? Как вы, может быть, к ней морально готовились? Чего вы ожидали? И насколько такие обширные знания вы смогли получить за вот эти годы обучения?
2: Это очень хороший вопрос, потому что в тот момент, когда я подавала на магистратуру, мне казалось, что я уже постарела, все уже, у меня времени нет ждать, мне нужно срочно пройти. Вот такую цель я перед собой поставила. Соответственно, ну и учитывая, что у меня семья здесь оставалась, и я понимала, что я вернусь в Кыргызстан сразу после учебы, и учитывая, что у меня двое детей, я хотела только годичную программу. Годичная программа – это в основном Великобритания, да? Если мы рассматриваем американское образование, то это в основном двухгодичные программы. Соответственно, я понимала, что мне нужно магистратуру и свою степень получить в кратчайшие сроки. То есть в Великобритании ты учишься целый год, 12 месяцев, да, там у тебя нету каникул как таковых, вот, и очень интенсивная программа. Моя программа в Лондоне, она считается очень престижной, и вообще в мире. Мои в основном одногруппники были из Китая, из Индии. И они все туда поступили из-за престижа университета, из-за рейтинга университета. То есть для китайцев, в особенности, очень важен рейтинг университета. Они в первую очередь смотрят на рейтинг университета, а дальше уже на направление. Вот. Университет дает колоссальные возможности очень много ресурсов. То есть там есть различные акселерационные программы, программы по поддержке, программы, которые там научную твою деятельность поддерживают. В целом вся инфраструктура, она такая прям мощная. И когда я, например, после того, как я завершила свою магистратуру в Великобритании, далее я поехала в США, у меня был тур в UC Berkeley, дальше в Стэнфорде, потом я в Стэнфорде получила программу одну. Я поняла, что мой вуз, он очень-очень крутой, наравне с американскими вузами, которые тоже считаются, ну, Лига Плюща, как минимум, да. И кыргызстанцы в основном, когда, ну, по моим наблюдениям, они в основном смотрят на университеты в США. Лига Плюща, это в первую очередь, но эти университеты очень дорогие, это надо тоже отметить. Европа, она, конечно, чуть подешевле будет, да, особенно если мы хотим, например, чаще приезжать в Кыргызстан. В моем случае я практически каждый месяц приезжала в Кыргызстан, 3 недели, то есть мне было выгоднее иногда финансово приезжать в Кыргызстан там, на 3 дня, 4 дня, потому что билеты, они были сопоставимы той цене, которую, сумме, да, денег, которую я, например, тратила в Лондоне за проживание. Вот, соответственно, я часто прилетала в Кыргызстан, чтобы увидеться со своей семьей и так далее. То есть я очень привязана к своей семье, к стране, и, соответственно, для меня это как бы тоже очень важный поинт. К сожалению, моя семья не смогла со мной поехать ввиду тех или иных нюансов. Соответственно, я таким образом балансировала между своей семьей и учебой. Но те люди, у которых нету там семьи, да, о которых они должны заботиться, либо же есть возможность со своими семьями поехать, я бы, наверное, все-таки рассмотрела бы США, ввиду того, что образование, да, бесплатное для детей, к примеру. Помимо того, что мы сами получаем образование, мне кажется, мы еще и образуем свои семьи, да. То есть мы не то, чтобы только семьи, может быть, даже полную... поколение наше, да, именно в наших семьях. Соответственно, мне кажется, это тоже очень важно, и эта стипендия, я вот постоянно не перестаю, мне кажется, говорить о том, что это очень здорово, что именно в Кыргызстане у нас такая появилась возможность, что надо пользоваться этой возможностью. И, опять же, ну, не просто пользоваться, но еще, мне кажется, это все применять уже во благо нашей страны в первую очередь.
0: А ваше обучение сколько стоило, и вот эти вот 50 тысяч долларов, которые выделяются на каждого стипендианта, они, получается, смогли покрыть эту сумму, да?
2: Ну, в тот момент, когда у меня учеба была, это где-то 35 тысяч фунтов, ну, это эквивалентно, наверное, будет 50 тысяч долларов, да, то есть 50 тысяч долларов, фунты, они всегда выше, чем доллары, соответственно, это где-то так же выходит. Но нужно отметить, что это только контракт, да? То есть помимо контракта еще есть проживание. И мне кажется, это очень важный фильтр для тех, кто действительно ценит образование. Я была готова сама оплатить, честно говоря, свою учебу, полностью покрыть, потому что мне прям срочно надо было получить эту степень. Мне так казалось в тот момент, да, то есть можно было, конечно, потерпеть, там, посмотреть другие возможности, потому что помимо Элемиту есть другие тоже возможности, но конкуренция, опять же, да, высокая, мне кажется. Можно было бы обратиться в университет сам, чтобы выделили стипендию, но у меня вот такой горящая, скажем так, миссия была в тот момент, поэтому я готова была заплатить. Но так как раз-таки подвернулась эта возможность, на удивление, мне кажется, не просто так, да, я воспользовалась этой возможностью, вот, и очень рада. Единственное, тот момент, когда мне кажется, очень важно отметить тоже некоторые моменты, да. Например, когда я подалась в ВУЗ, только через некоторое время получила первый транш. И к течению там пару месяцев огромная разница в конвертации произошла, которую я сама заплатила, закрыла. Вот, и так как в суммах перечисляются, да, деньги, там конвертационные моменты тоже были. Я не знаю, насколько этот вопрос сейчас разрешили, но вот такие моменты тоже, мне кажется, нужно учитывать стипендиатам. Потому что это все-таки расходы, да. Помимо того, что ты стипендию, ну, контракт покрываешь, ты можешь, опять же, рассмотреть другие возможности, которые может ВУЗ предоставить. Есть другие стипендиальные программы. Есть, по-моему, несколько кейсов, когда там, одна стипендиатка смогла, например, покрыть свои расходы через фонд Агахана.
1: Да-да-да.
2: И вот такие кейсы тоже есть.
0: Угу. Айзат Алмазбековна, угу. Как раз давайте поговорим про вот это самое финансирование. И также ранее говорилось о том, что если студент получил большую скидку на обучение, да, и ему требуется меньшая сумма обучения, то для обучения то комиссия тоже принимает решение выделять ли средства на то, чтобы, ну вот, на транспорт, проживание и вот эти все нюансы. Угу. Вот сейчас за несколько лет, как это было усовершенствовано?
1: Ну, во-первых, скажем так, это у нас программа молодая. Страна у нас как бы сейчас только начинает финансировать такие проекты. 50 тысяч долларов, как изначально было, так и осталось. Эту сумму пока не увеличили, потому что у нас, во-первых, квота 50 стипендиатов в год. Эти 50 пока не заполняются, скажем так. Это, во-первых. Во-вторых, есть еще другие стипендиальные программы тоже. Ну, прилично финансов уходит. Допустим, сейчас Акылман проект запускается. Опять-таки, там и финансирование, и тем более бесплатное обучение. По всему Кыргызстану открываются такие проекты. И сейчас мы не можем говорить о том, что эта сумма увеличится. Это насчет этого. Насчет вот Агахана вы затронули, да. То есть есть контракты, которые 80 и 90 тысяч долларов, так как государство покрывает 50 тысяч долларов, остальную сумму некоторые стипендиаты, они уже могут либо сами оплатить, либо запросить у спонсоров. И да, фонд Агахана, там у стипендиантки, по-моему, 80 тысяч долларов было, и они 25 тысяч долларов предоставили. Вот насколько мы знаем. Насчет транспорта и проживания, опять-таки, это все опирается в 50 тысяч долларов. Контракты разные бывают. Бывает даже 20 тысяч долларов, 15 тысяч долларов. Вот как Айсула отметила, в Европе вообще бесплатно, особенно в Германии, да. И тогда они, обучаясь на бесплатном обучении, на транспорт и проживание запрашивают. На транспорт и проживание выдается лишь в том случае, если у тебя имеется скидка при оплате контракта. Скидка там, стипендия, как они говорят, да, если, допустим, контракт, например, 50 тысяч долларов, тебе 10 тысяч долларов предоставили стипендию, ты будешь 40 оплачивать, они 10 могут запросить на транспорт и проживание. Вот. То, что касается конвертации, да, этот вопрос, он не урегулирован, потому что его сложно урегулировать. Во-первых, мы должны вот с момента начатия подачи документов, у них учеба может уже начаться, скажем, это европейские там западные вузы, это не как в Кыргызстане, с сентября по май, у кого-то учеба в июле начинается, у кого-то в октябре, у кого-то в мае начинается, и в мае, в июне, допустим, мы не можем оплатить, мы будем оплачивать только с того момента, когда выйдет распоряжение президента о том, что профинансирует на энную сумму. И сумма у нас должна быть фиксированная, то есть мы от нее уже отходить не можем. Вот изначально, как стипендиантка подала, скажем, 50 тысяч долларов, все, эта сумма идет, потому что он, бюджет он утвержденный, установленный, и нам просто лишних денег не дадут, скажем так, да. Ну, и конечно. Вот такие моменты выходят. Естественно, даже по курсу доллара, если брать, в июле месяце один курс, в сентябре он уже немного другой может быть. Опять-таки Англия, там Австралия, вот эта вот конвертация, это разница, да, эти моменты не предусмотрены, тем более я, конечно, не финансист, но опять-таки у нас есть моменты, где вот Кыргызстан операции вот эти валютные производит только в некоторых валютах, допустим, евро, доллар, еще, но не во всех валютах, да, вот такие моменты есть, то есть это, скажем, государственного масштаба законы, которые мы изменить не можем, да, вот, это уже межправительственные соглашения, это уже сложно, да, вот, и вот такие моменты, да, они происходят на самом деле, да, но мы, конечно, стараемся как-то быстро-быстро, чтобы быстрее договор подписать и деньги перечислить, да. И еще моменты бывают такие, это уже от вуза, от образовательной организации зависит, допустим, мы же просим лицевой счет, куда мы можем деньги предоставить, но в зарубежных вузах это немного, оказывается, тоже проблема, то есть сходу перечислить не всегда получается, потому что какие-то там, ну, моменты происходят, то третье лицо должно быть, то сам вуз не принимает.
0: У всех свои,
1: да,
0: правила, да?
1: Да, то есть везде свои законы, да, скажем так, они свои поменять не могут. Могут, мы свои поменять не могут. И в результате немного времени проходит, скажем так, и к какому-то консенсусу приходим. То есть не было стипендиатов, которые прошли, но не получили финансирование. Таких, конечно, не было. Месяц проходит, два, но к чему-то приходим. В общем, консенсус находим. Ну да, затруднения, да, при перечислении денег они возникают на самом деле.
0: Да, вот такой вопрос, может быть, так немножечко по памяти, да, в какие вузы примерно, да, страны вообще поступали стипендианты Элюмиту, и вообще по, скажем так, тому, сколько заявок поступает, вот мы видим отдельная экономическая специальность, техническая, философия, вот философия тоже как отдельная, да, тоже, вот куда больше всего все-таки хотят студенты, молодежь, вот об этом.
1: Ну, куда молодежь хотят, они вообще хотят где-нибудь за границей получить образование, но больше всего вот Америка. Америка просто сейчас там ситуация немного усложнилась, до этого им легче было туда поступить. Великобританию там немного сложнее, Австралия еще сложнее, скажем, даже с переводом денег, да, Европа она легче идет, да, то есть, но сюда поступают, вот Айсулу говорит, я поступила в несколько вузов, да, ну, это вообще замечательно, да, вот представляете, в топовые вузы, да, поступить, да, это блестящее знание английского языка, это вот не в один вуз, да, это какие у нас талантливые ребята поступают, и благо государство такую возможность дает хотя бы вот помочь им в оплате контракта, где-то с транспортом, да, и не каждый же так может поступить. У нас бывают, вот обращаются с письмами ребята, да, вот я там-то в Европе или там в Америке учусь, не могли бы помочь оплатить контракт, но мы тоже не можем помочь, но если мы смотрим вуз, в какой он поступил, он, знаете, в тысячные, в 800 входит, да, даже в сотню не входит, да, а видите, наши ребята топовые вузы, которые в топ-100 входят рейтинговых вузов мира.
0: Да, вот сейчас по окончании стипендии обучения говорится о том, что стипендианты должны все-таки приехать и на контрактной основе вот получается, здесь, в стране, поработать. Вот какие были внесены изменения?
1: Ну, эта норма вводится с этого года. В указ были внесены изменения. А до этого стипендианты, которые обучались, на них это требование не распространяется. Это, ну, допустим, вот Айсулу говорит, я люблю свою страну, свою семью, своих детей, я хочу прийти, да, но об этом не так, так не все мыслят, скажем так, и, естественно, основной целью было присуждение талантливой молодежи, чтобы сформировать, скажем так, поколение талантливых ребят, которые обучатся там чему-то, да, повысят свою квалификацию, да, приобретут новые навыки, и, ну, это, скажем, цель государства была, и эти навыки, какие-то, скажем, ресурсы свои, какие-то инновационные методы, знания здесь могут применить, да, и на практике показывает, что не все так считают, и государство как-то решило обратную связь сделать, чтобы они приехали и в течение 5 лет смогли отработать здесь, в Крымской республике, но с трудоустройством, да, вот 5 лет. 5 лет они должны будут отработать.
0: Это, получается, норма касается тех, кто в этом году только поступает, да?
1: Да, да, да. Только тех, кто в этом году. На других стипендиатов это не распространяется, которые до этого поступили.
0: Хорошо. Айсулу, вот вы вернулись, у вас здесь семья, вы любите страну нашу, и вот получили, скажем так, лучшие знания, и думаю, что теперь вы тоже как мотиватор, да, для молодежи, тоже делитесь своим опытом. Вот расскажите, чем вы занимаетесь сейчас, и как учеба повлияла на вас, и вообще расширение кругозора, да, общение с людьми из разных стран, и вот вы также, как все стипендианты, это все же представители Кыргызстана, да, которые показывают и говорят о том, что вот есть такая страна Кыргызстан, и у нас есть такие умные студенты.
3: Спасибо большое. Да, мне кажется, это вы тут затронули два вопроса. Первый вопрос — это про то, чем я занимаюсь, да, с тех пор, как я приехала, сколько лет прошло, где только я не поработала. После моей магистратуры я стажировалась в Microsoft в Кремниевой долине. Там есть кампус, который называется кампус Кремниевой долины. Вот. Там я как раз прошла небольшую стажировку в области искусственного интеллекта. Это госдепутская программа. После чего я, вернувшись в Кыргызстан, стала директором по Центральной Азии в организации, которая продвигает цифровую экономику в Центральной Азии, ну и в странах Евразии, Украина, Молдова, Кавказ. Вот. Я руководила с большими крупными проектами, в том числе, которые финансировались USAID, который благополучно закрылся, да? Mm-hmm. Вот. Да, после чего я работала директором по партнерству в ОАЭ, потом надо другим проектам в тоже ОАЭ. Сейчас я возглавляю, я являюсь председателем коалиции недавно, которая сформировалась недавно. Она состоит из 12 организаций, в основном это международные организации или НКО, угу. Которые продвигают цифровые права как раз-таки. Вот. Сейчас цифровые платформы, они играют ключевую роль в формировании мнений, да, граждан. Помимо этого, мне много раз предлагали поработать на некоторые госучреждения. Mm-hmm. Я, в принципе, всегда сотрудничала и работаю, и потенциально рассматриваю возможность сотрудничества с одним госорганом, который я не буду называть. Вот. И сейчас, возможно, буду подавать туда как раз таки свои документы. Я уже много раз говорила, что я хочу поработать на государство, но почему-то меня не берут. Вот, поэтому... Ну, на самом деле, амбиций очень много. Очень много было проделано общественной деятельности, большую, вот как раз-таки с Министерством высшего образования недавно провели ряд мероприятий по повышению навыков молодежи в области искусственного интеллекта. Мы покрыли более 1000 человек. Вот, и это все благодаря, в том числе, поддержке Министерства высшего образования. Очень много студентов мы смогли собрать. Вот. Мне кажется, тоже очень... Это, опять же, вклад Эль-Мюту, я считаю, потому что это вот по накатанной идет, да? Ты, да, там, получаешь магистратуру, но после этого ты уже расширяешь свой кругозор, да? То есть ты понимаешь, что возможностей очень много, и себя ограничивать тоже не стоит. Когда я подавалась на... Вообще, мне казалось, что, ой, там, топовые вузы меня не возьмут. Я там не самые там, первые 3-4-5 мест выбрала, а почему-то 7-е место, да, вуза. Вот, я считаю, что надо, оказывается, самые первые места выбирать. Там, это Гарвард, Стэнфорд, MIT, Оксфорд, Кембридж, да, как минимум. И не нужно... Вот я там в топ-100 университетов прошел, и все, да, только на это. Я считаю, что нужно выше... смотреть. У нас очень много классных ребят, которые как раз-таки Гарвард закончили, да, в области образования. Вот, очень замечательные ребята. Кто-то Колумбийский университет закончил. Мне кажется, они очень тоже крутые. Очень много вклада вносят в развитие Кыргызстана, молодежи Кыргызстана, да, и уязвимых групп в том числе. Вот. По поводу того, каким образом я представляла Кыргызстан в университете, да, в котором обучалась, там не было ни одного кыргызстанца. Возможно, я даже первая кыргызка, которую там... Я, конечно, не изучала, но мне кажется, что я первая кыргызка, которая этот университет закончила вообще. Потому что казахов очень много. Причем казахи, которые при деньгах, да, богатые. А вот кыргызов там практически нету. Вообще в Великобритании, я вам скажу, очень мало кыргызов обучается почему-то. Мы почему-то выбираем всегда американские вузы. Но опять же, если это американские вузы, мне кажется, нужно самые лучшие вузы выбирать, да? И мне кажется, у нас есть какая-то иллюзия, что вот у нас есть там американская мечта. Но мне кажется, не нужно ограничивать себя только Америкой, во-первых. А понятное дело, что с точки зрения технологий, развития, да, именно такого и финансирования, наверное, там чуть больше возможностей, но опять же, там больше рисков, вот, и расходов намного больше. Вот, например, Айзат отметила, что... Там контракт минимум 100 тысяч долларов за год обучения. Ты 2 года обучаешься, это 200 тысяч долларов. Ты тогда должен подумать, окей, там 50 тысяч долларов ты получаешь за свой контракт, а дальше каким образом ты будешь покрывать. В основном, что делают ребята, это они либо свои средства используют, которые собирают, да, на протяжении долгого времени, либо кредит получают. Даже сами американцы получают кредит, и они там на протяжении 15-20 лет только раскидывают эти долги. И это, мне кажется, тоже очень стрессовый момент. Эти моменты тоже, мне кажется, надо продумать. И заранее к этому надо подходить. Не так, как я бы сказала, которая очень в срочном формате, да, подала. Мне кажется, нужно к этому более... То есть ты подаешь вузы, ты выбираешь самые лучшие вузы, ты смотришь, каким образом будешь покрывать и чем будешь заниматься. И вот, например, в этом году, окей, 100 человек подало, но я думаю, что люди должны больше узнавать про эту возможность и более стратегически подходить заранее, там, обдумывать заранее, уже планировать свои планы. Да? Решение.
0: Да. А какие вы еще советы хотите дать вот тем, кто сейчас обучается и кто подает на программу, да, вот именно по тому, как можно, какую пользу вообще можно все-таки принести своей стране, потому что вы, мне кажется, один из хороших примеров, потому что до этого министр просвещения, да, тоже, если я не ошибаюсь, говорил о том, что многие по стипендии ЛМТУ, они не хотят все-таки возвращаться назад.
3: Вопрос, каким образом они могут быть полезными, да?
0: Да.
3: Ну, честно говоря, это такой тонкий вопрос. Мне кажется, люди, которые получают образование, в любом случае они поддержку какую-то дают, да, своей стране. Угу. То есть даже если они будут за границей учиться, там зарабатывать деньги, в любом случае они отправляют деньги в Кыргызстан. Это как минимум, да, такой пример, да. Я считаю, что нужно давать стипендиатам возможность получить опыт именно за границей, а потом уже, вернувшись в Кыргызстан, начать применять этот опыт. То есть, да, ты получил образование, но без опыта, мне кажется, довольно-таки сложно. Это дает старт, но не гарантирует, да, успех. Соответственно, это... И вообще, мне кажется, люди, которые магистратуру получают, это люди должны быть зрелые, да, профессионалы, которые уже имеют тот или иной опыт работы, которые понимают, чего хотят, какие у них цели и так далее. Потому что я, например, когда обучалась в UCL, мои одногруппники, многие из них были намного моложе меня, которые вот бакалавриат завершили и все. И даже не знали, для чего они получают магистратуру. Вот. И если вот в таком формате ты получаешь магистратуру, мне кажется, это сложно. А когда ты более взвешенно к этому относишься, ты уже с пониманием возвращаешься, да, и уже как-то вот. Это вот такой формат, в такой формат придерживаюсь.
0: Да, на самом деле это очень правильно, потому что более осознанный подход, и если у человека есть цель, да, чего он хочет добиться, и что вот он из этого образования своего, скажем так, все-таки какую пользу он все-таки получит, он должен это хорошо взвесить. Поэтому я думаю, что вот на стипендию ЛМТУ могут подаваться вот участники до 40 лет, да? Если я не ошибаюсь.
1: Да, до 40 лет, да. Магистранты до 40 лет, а PhD до 45 лет.
0: Скажите, а вообще были такие случаи, когда стипендиант вот уехал на обучение, но он, скажем так, не выдерживал, да, вот этого учебного процесса и, может быть, возвращался назад? Или не было таких случаев?
1: Ну, на практике пока таких случаев не было. Стипендианты, все, которые уехали, они, ну, надеюсь, и не будет, завершают обучение все-таки. Это их ответственность в любом случае, да, и как бы не завершив обучение, они не там и не сям, как говорится. Но мы, конечно, понимаем, им там сложно, это чужая страна, чужие традиции, чужие законы. И само обучение сложно, вот как Асюль уже отметила, в Англии, да, интенсив был, никаких каникул. Все-таки это к стрессу тоже приводит, да. Это мы все понимаем, конечно, но таких случаев еще не было. И что хочу отметить, стипендианты, когда просят профинансировать второй год обучения, второй или третий год, они все предоставляют свой средний результат успеваемости, средний балл у всех, средний балл хороший. То есть нету такого, что средний балл не очень хороший, да. И если средний балл хороший, то, конечно, комиссия одобряет. То есть я так думаю, все те, кто учится, завершили осознанно свой выбор сделали, да. И уже вот как Айсула отметила, вот они должны понять, для чего они туда едут. чему они могут научиться, что они сделают и смогут сделать, да, допустим, да, вот это вот самое важное, да.
0: Хорошо, спасибо вам большое за участие в сегодняшнем эфире. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» мы говорили о стипендии Элюмиту. В программе приняли участие ведущий специалист управления высшего, среднего, профессионального и послевузовского образования Министерства науки, высшего образования и инноваций Кыргызской Республики Айзат Маматкеримова и стипендиантка Элюмиту Айсулу Кужумкулова. Программу «Точка зрения» провела Айдайна Заркулова.

Первый микрофон, раз, раз, раз. Второй микрофон, раз, два, три. Третий микрофон, раз, два.

Не, давай сейчас дам, подожди сейчас, давай сейчас тогда микрофоны быстренько проверим, да? Так, первый микрофон, раз, раз. Второй микрофон, раз, два, три. Третий микрофон, раз, два. Четвертый микрофон, раз, раз. Пятый микрофон, раз, два, три.